Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И вы не представляете, как вам повезло, если у вас есть друг или знакомый по имени Алексей. Потому что не поставить эту песню ему на звонок, лично я считаю, это преступление.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Хочу рассказать вам такую даже прямо детективную историю. Недавно я начал замечать, что у моей кошки быстро стал заканчиваться корм, подозрительно. В ходе расследования была вычислена мошенническая схема. Значит, что она делает? Она караулит каждого члена семьи на кухне по отдельности, делает вид, что ее не кормили, и просит еды. Представляете? Как мне потом рассказали знающие люди, это классическое пушистое манипулирование.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Почему-то после песни Дмитрия Маликова я вспомнил про своего попугая. Когда мне было 6 лет, родители купили мне волнистого попугайчика. Его назвали Рома. И он очень быстро научился говорить. И мне мама рассказывала, что в какой-то момент, вот представьте, я с квадратными глазами прибегаю к родителям и говорю: «Я понимаю язык зверей!» Попугай сказал, что Рома хороший.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Прямо сейчас Артур Пирожков напомнит нам народную мудрость. Что нужно делать, если хочешь танцевать? Ну, а я недавно, кстати, узнал тоже одну интересную примету. Знакомый покупал машину. Такой самый бюджетный вариант. Менеджер показывает ему автомобиль, нахваливает, разумеется, открывает капот, а там паутина и громадный паук. И менеджер такой говорит: запомните, в плохой машине паук не заведется.
1: Если хочешь танцевать,

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно увидел необычное объявление. Написано: «Пропал кот, помогите найти за вознаграждение». И две фотографии в профиль и в фас, как, знаете, преступников обычно разыскивают. Захотелось позвонить и просто узнать, что же этот кот натворил такого интересного.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый, чемпион по отпрашиванию, что называется, с работы. Учитесь. Как он вот недавно мне рассказывал. Заказал себе ванну. Сидит на работе, ждет звонка от транспортной компании. Дождался. Звонок. Там сообщили, что вот приезжайте, принимайте груз. А рабочий день еще не окончен. Что он сделал? Он подошел к начальнику отпроситься и сказал: мне нужно срочно принять ванну. Представьте себе выражение лица директора.
1: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23:00 слушайте «Русский старт» на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в продуктовом магазине услышал разговор одной женщины и кассирши, точнее, это был скорее монолог. Она хвалилась, что у нее маленький сын, но с математикой просто идеально. В общем, она отправила его купить сметану 30% жирности. Он принес 2 по 15%. Второй Лобачевский растет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая работает в магазине ковров. И обычно напольные покрытия вот как подбирают, да, себе люди там под цвет мебели или там интерьера, штор, обоев и так далее. Вот недавно пришла пара, которая подбирала себе ковер. Ни за что не догадаетесь, подо что. Точнее, под кого? Под цвет кота.

спустя много лет.

0: Ча-ча-ча.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю.
2: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
2: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
1: Дембельский альбом
2: на русском радио. Реклама на русском. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ездил на такси. Конечно же, не обошлось без истории от водителя. Он, в общем, подвозил одного товарища, и тот ему рассказывает. Песня, говорит, привязалась. Жена все утро напевала что-то там. 33 корови, 33 корови. Таксист спрашивает, там вроде бы не корови, а коровы. А пассажир такой, да день рождения у нее сегодня.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. В детстве я отказывался наотрез вставать по утрам, и мама придумала одну хитрость. Она сказала, что мы будем обманывать папу, как будто я все еще сплю. Для этого мне нужно было встать, полностью одеться и обратно лечь под одеяло, притворяясь спящим. В итоге пришел отец, чтобы разбудить меня, откидывает мое одеяло, видит, что я лежу в грязных ботинках, и говорит: «Молодец, что уже проснулся, конечно, но постель стирать будешь сам».

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Все-таки как здорово, если в семье есть творческие люди. Вот, например, один знакомый рассказывал, к нему утром подходит дочка и говорит: «Пап, мне нужна твоя помощь как художника, вот как творца. Я видел, как ты из тюбиков выдавливаешь краску, очень хорошо у тебя получается. У нас зубная паста кончилась. Ты можешь выдавить из тюбика еще немножечко?»
2: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
3: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
2: «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио. Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
2: Русское радио.
5: Кольцо, значит, мы вместе, и ничего нет крепче.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Сергея Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Студент».
1: Ну, это как визитная карточка. Это тот самый хит, с которого все и началось в далеком 1995 году. До появления «Студента» «Руки вверх» были звезды, ну, рейвов Москвы. То есть мы делали танцевалки с сэмплами, сделали всевозможные там утренние зарядки, малышей и все прочее. И вдруг мы выпускаем «Студента». И вся публика просто взяла и отвернулась. О, мы думали, вы танцевалка, вы рейверы, а вы попса. Все с вами ясно. Мы был-то расстроены, но оказалось, что отвернулись одни, а повернулись к нам в 10, в 100, в миллион раз больше. И поэтому, убрав одно, мы нашли другое. Что касается создания, это тоже удивительная история. Мы писали эту песню, писали несколько дней на студии Pavilion Records в Москве. И студия была в старой гостинице наверху, в маленькой комнатушке. И вот мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубило. И все, что было записано, не сохранилось. А раньше, если ты не успел записаться на флоппи диск, были и такие, то, в общем-то, все терялось. Мы больше не стали делать песню «Студент», стали делать следующие песни. Решили, что это был какой-то знак. И вот как-то проходит время, я говорю: «Леш, слушай, надо все-таки возвратиться и сделать «Студент». Он говорит: «Нет, не надо». Я говорю: «Леш, я все-таки попробую». Я остался на ночь, заперся, сидел и по памяти восстанавливал, что же я тогда играл. Ну, в результате, конечно, первый «Студент», тот, который стерся, был совсем другой, но я даже сейчас не вспомню, как он звучал, но в итоге мы имеем сейчас тот самый мегахит, главный хит группы «Руки вверх». Так что «Студент» — это вообще мистическая песня, поэтому я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: Группа «Руки вверх».

Миша Набоков был вместе с вами на Русском радио. И я абсолютно согласен с певицей Валерией. Если речь заходит про утреннее шоу «Русские перцы», трудно подобрать слова. Это наша любовь, любовно-любовная, любимая любовью.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Музыка объединяет всех, кроме соседей. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении страховки по вкладам. Сумма страхового возмещения вырастет с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. Это коснется вкладов, открывающихся на срок более 3 лет. Такая мера призвана сделать долгосрочные вклады более привлекательными. Страхование вкладов – это специальная государственная программа, которая реализуется с 2003 года. Страховку выплачивает Агентство по страхованию вкладов АСВ под контролем российского правительства. Налоговая служба уточнила, как часто должников ограничивают в распоряжении имуществом. Такие меры принимаются только если существует угроза вывода активов из-под взыскания. Это примерно один случай на 3 500, подчеркнули в ведомстве. Ранее «Известия» писали, что налоговая стала жестче взыскивать долги и чаще не просто блокировать счета, а замораживать имущество и использование товарных знаков. С осени прошлого года у налоговой службы появилось право взыскивать долги по налогам во внесудебном порядке. В России выросло количество нелегальных кредиторов. По данным Центробанка, только с января по март оно увеличилось более чем на треть. Это несмотря на введение обязательной биометрии при выдаче микрокредитов. Как пишут «Известия», мера, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту. Заемщики после отказов стали чаще искать деньги в серой зоне. Ну и последнее. Названа средняя цена школьного выпускного. Для 9-классника подготовка к празднику обойдется в 33 тысячи рублей, для 11-классников – 45 тысяч. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда. Об этом рассказали участники опроса. На вопросы ответили 3 тысячи человек. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет! Вкусняшечки вы наши! Давайте просыпайтесь, скорее присоединяйтесь к нам. Естественно, не понедельник, не вторник, не среда, да и четверг уже прошел. Ребят, сегодня пятница, поэтому давайте, давайте скорее к нам. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это «Русские перцы» на русском радио. Люди, здорово!
2: Доброе утро! Привет! У меня есть хорошая новость.
3: Какая?
2: Мы к выходным не растратили все деньги, ребят.
3: Вот. О, деньги есть.
2: Да.
3: А еще у меня для вас хорошая новость, что пятница, ну, это мое личное ощущение, это такой десерт после нескольких не очень вкусных блюд.
1: Боже ж ты мой, это из знаменитой книги афоризмов и философствования Дима Морозова.
3: Ну, примерно. На пятой странице, кстати. Ну что, друзья, конечно, деньги раздадим,

0: русском радио.
1: Так, ребятушки, новость. Записываем.
2: Так.
1: Про психологию, так, про семью.
3: Про психологию.
1: Да.
3: А, ты все-таки закончил этот курс психологов?
1: Нет, я преподавал. День любви, семьи и верности намечается, естественно. Ну вот, поэтому слушайте. Мужчине необходимо спать справа от женщины, а женщине слева.
3: Соответственно.
1: Вот, эксперты так сказали. Такое расположение усиливает гармонию в отношениях. Мужчина создает ощущение надежности и безопасности, а женщина наполняет пару теплом, заботой и эмоциональной близостью. Близость бывает еще эмоциональная. По словам специалистов, даже подобные мелочи способны отражаться на взаимопонимании атмосфере в паре.
3: Я сейчас пытаюсь просто вспомнить, где право, где я обычно
1: сплю. Это вообще без разницы. У меня вопрос. А если вот, к примеру, твоя девушка левша, вот тут не с той стороны лег или что? Или мужчина, который возвращается после вечеринки, как бы у него и справа, и слева женщина наполняет.
2: Но он там крутится по кровати.
1: Да.
3: Не, некоторые мужчины, которые возвращаются домой после вечеринки, они будут спать на коврике.
2: Да, причем около двери входной.
3: Около двери входной, ну потому что жена-то дома осталась.
1: Катя, сухой как лист.
2: Чистый
1: как стекло.
2: Я все правильно, я по науке сплю. Я сплю слева, а муж справа.
1: Нам с Морозовым по науке, честное слово. Ну правильно, видишь, гармония есть. У тебя гармошка есть дома?
2: Нет.
3: А я все, я, наверное, все-таки положу с одной стороны сено, с другой стороны солому.
1: Слушайте, подождите,
3: ну, чтобы помните, разбираться, где право, где лево.
1: Давай
3: сено,
1: без
3: солому.
1: Этих, без твоих пастушьих приколов, ладно? Мы когда вот ехали на ласточке, да?
3: Да.
1: Вот я спал посередине, да?
3: А, ты спал?
1: Сидя, да. Ты справа, Жукова слева. Вывод, гармония у нас есть.
3: А как ты спишь с открытыми глазами?
1: А?
3: Ты спишь с открытыми глазами, как?
1: Это же я профи, я
3: так
1: уже...
3: еще и разговаривал он с нами в этот...
1: Да. Мальчик мой, я 15 лет этим занимаюсь в эфире. Прекращай.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Ну,
1: знаете, дорогие коллеги, в отличие от прогноза погоды, перченый гороскоп всегда сбывается. Вот смотрите сами. Овны, сегодня смелый шаг приблизит вас к давней цели.
2: Тельцы, не позволяйте чужой спешке сбить вас с ритма.
3: Коллеги-близнецы, сегодня вы легко найдете общий язык даже с трудными людьми.
1: Раки, вас ждет повод улыбнуться там, где вы ожидали скуку.
2: Львы, день отлично подходит для того, чтобы заявить о себе.
3: Девы, полезный совет придет от неожиданного человека.
1: Весы, внезапная встреча способна изменить ваше настроение на весь день, а даже на все выходные.
2: Ух ты, скорпионы, ваше терпение сегодня будет щедро вознаграждено.
3: Стрельцы, сегодня отличный момент для начала чего-то совершенно нового.
1: Коузи Рогей, вас приятно удивит чей-то поступок.
2: Водолеи, а водолеи... Блин, даже маленькая авантюра сегодня окажется удачной.
3: Рыбы, не торопите события. Все складывается в вашу пользу, буль-буль.
4: Перченый гороскоп на русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23.00 слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?
5: Вот и лето прошло. Словно и не бывало.
4: Русское радио.
6: Моя, моя

0: как она. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Русском радио.
1: Вот это новости. Треть россиянок в качестве подарка от мужчин получают шаурму и роллы. По их словам, мужчины считают это полноценным презентом. Это просто какой-то удар под дых я сейчас получаю, как все женщины. Также часть мужчин приравнивают к подарку свою, внимание, чистоплотность и не разбрасывание грязных носков по квартире. А вот 16% рассматривают в качестве дара свое хорошее отношение к женщине. А самыми популярными подарками все еще, конечно же, остаются цветы, гаджеты и сертификаты в магазин. То есть, какие мужчины все-таки могут быть щедры? Не разбрасывать носки, дарить шаурму, хорошее отношение свое.
2: Этот новость писала женщина 100%. Недовольная.
3: Да, я не понимаю, Полин, но просто понимаешь.
1: Ну помню, что, Полин, ну что?
3: Я тебе оказывал знак внимания, извини, не просто шаурма, а, извините, шаурма с двойным мясом.
1: Да, и подбирал свои носки.
3: Да, один.
1: Которые ты разбрасывал.
3: Один, причем носки морозовые. Это, конечно, смутило.
1: Вы разбрасываете их вечно.
2: Да. Носок один, второй стиральная машинка заживала.
3: Ну, Морозов просто по итальянской традиции разбрасывает носки везде.
1: Не знаю, ребята, мужчины уважаемые. Да. Это, ну, слушай, не подожди. Подарки вообще. Что это такое? Тогда наши подарки вам, это то, что мы готовим, понимаете, вам еду.
2: Угу. Что, еще... что вы спите слева.
1: Да, спим слева. Да, да, можем и справа.
3: Я еще смотрю, нет, она может и слева, и справа, и сверху, да, ну там все.
1: Я стираю вещи в машинку, закидываю.
2: Ты как треть женщин русского радио.
3: Треть женщины.
2: Да, ты как одна треть.
1: Спасибо, Мороз.
2: Женщина. Ладно, все, я замолкаю.
3: А, Мороз, я тебе хочу сказать так, вот как бы вот голос, да, формулировки не твое.
2: Не мое, да, извините, все, пока я
3: пошел. Хочешь роллы, по?
1: Да, знаешь что?
3: Хорошо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «18 мне уже».
2: Это, конечно, удивительная песня и удивительная история. Дело было в поезде. Когда мы ездили в поездах, это было очень давно, все время кто-то заходил в купе, ой, а можно автограф, ой, а можно сфотографироваться. Ну, тогда еще фотоаппаратов не было так много, как сейчас в телефонах, поэтому в основном это были автографы. И вот как-то ехали в соседнем купе симпатичные девчонки, ну, естественно, болтали, ржали. Естественно, Лешка Потехин пригласил их вместе посидеть, это превратилось в такой сабантуйчик, и вот девчонки вдруг пожаловались на родителей, на то, что вот быстрее бы уже школа закончилась, как только 18 исполнится, я сразу, мол, бегом из родителей от дома, лишь бы их не видеть, теперь все, взрослая жизнь, а то они все мне запрещают. Я говорю, девчонки, вы что такие наивные? Ну вот все думают, ну все, родители больше за меня не будут отвечать, я сам все буду решать. Вы уходите, месяц проходит, и вы, естественно, потом звоните, мамочка, прости, дай поесть, дай денежку, дай то, дай все. И, конечно, в 90% случаев все возвращаются, понимают, что дома лучше, и поэтому до серьезной взрослой жизни нужно еще дожить. И вот я ушел в тамбур, стоял, и вдруг у меня родились строчки. Ну, типа, целуй меня везде, 18 мне уже, что вроде бы уже вот все ждут этой цифры 18, этого возраста, чтобы уже стать взрослыми. Я думаю, вау, какая-то прикольная история получается. Прихожу в купе, говорю Лешке, Леха, слушай, смотри, целуй меня везде, 18 мне уже. Он говорит, фу, это ужасно, как пошло. Я говорю, все, значит, будет хит. И вот как только поезд в Москве остановился, я сразу же бегом побежал на студию, и на следующий же день песня была готова. Так что вот то, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: столетия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Что слушает страна?
1: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
2: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
0: Только любимое. Только лучшее.
3: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: русском радио.
1: Помните, ребята, такой старый-старый анекдот, когда устроилась женщина работать секретаршей и говорит: а у меня скорость печати 1500 знаков в минуту. Ну, правда, такая фигня получается. Вот я надеюсь, что у китайцев сейчас вот в парикмахерских, где работают теперь роботы, которые за 600 рублей автоматически делают стрижку, надеюсь, что они стригут все-таки не как-то.
2: Ой, страшно, я бы не пошла.
3: 600 рублей стрижку.
1: Да.
2: Робот еще. Да. Эдвард руки-ножницы.
1: Да. Не, то есть ты засовываешь голову в отверстие.
3: А оттуда уши.
1: Там вылезает твоя голова уже как бы подстриженная. Эта система, значит, сама подравнивает волосы до нужной длины, делает базовую форму по заданным параметрам. Угу. Процесс занимает всего лишь несколько минут, без очередей, без разговоров, для тех, кто не любит суету. Я видел год, по-моему, или два года назад вот такого робота. Получалось вот как раз, как в том анекдоте.
3: Я сейчас вот не понял, погоди, по описанию. Ты засовываешь голову, вот, а потом ты говоришь, потом твоя голова вылезает из другого ящика.
2: Это фокусники.
3: А я как эта самая рыжая курица еще без башки по двору бегаю 40 минут. И мне не нравится моя стрижка.
1: Ну, на самом деле, там как бы аппарат напоминает вот этот старый советский. Достаточно всего лишь одного старого советского.
3: А я вас предупреждал.
1: Когда на голову тебе опускается вот этот шлем.
2: Интересно, только для мужчин или для женщин тоже?
1: Ты сидишь, листаешь.
2: А голову он как помоет? Вроде на влажные волосы надо стричь? Или там ноу-хау какие-то
3: китайские
2: сухие стрижки?
3: Я вот вас предупреждал, когда вот появилась эта машинка для стрижки ногтей, да?
1: Да.
3: Когда вы засовываете, она такая зи-зи-зи-зи-зи. Вот. Теперь я знаю вот искусство маникюра, как свои три пальца. Привет. Ужас, ужас.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На русском.
5: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия Топ IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – около 20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
6: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
0: Реклама на русском.
7: Пекарня «Рагон Салх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
8: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-0.
5: Вы как относитесь к бракосочетанию?
6: Вообще-то положительно. Yeah, yeah.

0: студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
1: И бесплатную путевку.
2: Сибирь.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из подмосковного города Раменского. Там из-за хакерской атаки сработали системы оповещения. Глава округа Эдуард Малышев заявил, что тревога ложная, обстановка стабильная, все объекты и службы работают в обычном режиме. Специалисты устраняют последствия и принимают меры для усиления защиты системы оповещения от взлома. Антимонопольная служба предостерегла нефтяников от необоснованного роста цен на топливо. Ведомство направило компаниям письмо, в котором призвало не использовать иностранные ценовые индикаторы при определении стоимости бензина на автозаправках. Ранее ФАС выпускала подобные рекомендации для предприятий нефтехимического сектора. Особое внимание служба уделила тому, что стоимость продукции не должна формироваться, исходя из зарубежных цен, так как это может привести к завышению себестоимости. Россиянам напомнили об обязанности до 1 июня отчитаться перед налоговой службой о зарубежных счетах. Сделать это можно через личный кабинет на сайте налоговой службы. Некоторые персональные данные там уже заполнены. Необходимо внести лишь суммы оборотов и остатков средств, а также других финансовых активов за прошлый год. За несдачу отчета ФНС предусмотрен административный штраф от 3000 до 5000 рублей. Ну и последнее. В Подмосковье утвердили почетное звание для IT-специалистов. Его будут присваивать за заслуги в разработке программного обеспечения, сообщается на сайте регионального парламента. Кто именно сможет претендовать на звание и в каком порядке будет проходить вручение, в законе пропишут отдельно. На днях в Подмосковье стартовал первый в этом году отбор на получение IT-грантов. Финансовую поддержку могут получить высокотехнологичные компании, которые приняли в штат 5 новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей в месяц. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, а что это такое происходит? Пятничная тусовочка прям тут, прям утречком. Здесь главное на главном. Русский перс продолжают нести вахту. Вот, дарить вам хорошее настроение, причинять добро. Здесь Полина Жукова, Дим Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет.
2: Доброе утро. Здрасте. Сегодня такой часто... праздник вообще.
3: Да, нас часто спрашивают, что мы несем вообще.
2: Да, что мы несем?
3: А
2: позитив,
3: мы несем
2: добро.
3: Людям счастье.
2: Да.
1: Чушь и радость мы приносим людям.
2: Иногда бывает. Иногда. Честно говоря.
3: Да, ты про праздник. Что, с чем ты хочешь нас поздравить?
2: Я хочу вас поздравить. Сегодня день богатырского посвиста.
3: Или посвиста.
2: Вот как хотите.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Неплохо. Но лучше не свистите, потому что денег не будет.
1: Погоди.
2: Почему? Они будут в этом часе. Они в этом часе будут. Что, у нас все нормально, стабильно. Не надо ворот. Не нагнетай.
1: Прогулял, что ли? Ну что ты?
3: Да.
2: Да.
1: Что да?
2: Ну, тебе что так сказать?
3: Я просто терпеть не могу свист.
2: Про посвист, посвист.
3: А еще я не могу терпеть звук дверного звонка.
1: Ой.
3: Вот эта птичка, которая пиликает,
2: ой,
3: знаете?
2: Да.
3: Да. Поэтому я у себя дома отрезал дверной звонок. Если кто-то пытается ко мне прийти, то он должен это сделать либо с приглашением,
1: да,
3: либо с предупреждением. Если ни того, ни другого не было, а я никого не жду, то и звонить не надо мне в дверь.
1: Димка. Те, кто приходит, они всегда с предупреждением. Всем это самое, всем стоять, работает ОМОН. И вот это тух колосушки.
2: А почему нельзя звонок поменять просто, да, на другой звук?
3: А зачем? А зачем он вообще нужен?
2: Понятно.
3: Я сижу спокойно,
2: бедные
3: себе
2: курьеры.
3: Играю в приставку. Тут кто-то придет.

0: язык твой.
1: Язык мой враг мой.
2: Не, язык тебя, меня голос. Давайте без этого.
1: Итак, напишите, пожалуйста, дорогие наши слушатели, какой звук вас способен вывести из себя за одну секунду?
2: Сейчас, пенопласт, подожди.
0: Да.
1: Или кирпичом по ржавому гаражу.
2: Или все вместе, по реке плывет кирпич, деревянный как стекло, но и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт.
1: Да, поэтому напишите нам, пожалуйста, свои истории в наших соцсетях. У нас есть пост с темой дня, там комментарии. В общем, пишите.
2: Хочу смс-ку.
0: В личку пишите 8-916-003-105-7.
1: Ну, звуки эти, пожалуйста, не записывайте.
3: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Какой звук способен вас вывести за секунду?
2: Зачем ты это сделала?
1: Я хочу вас вывести из студии.
2: Не получится, конечно.
1: Я буду одна.
2: Ну вот, например, что? У людей вот бесит звук ремня в автомобиле. Это просто какой-то капец.
1: А я не знаю, какой звук у ремня, если честно.
3: Какой ремня? Тебе когда-нибудь давали ремня в автомобиле?
2: Звук ремня.
1: Провокационный вопрос.
2: Провокационный. Шлеп-шлеп.
3: Ты плохо себя ведешь. Нет, шлеп-шлеп, это не от ремня.
1: Я хорошо себя веду.
3: В автомобиле.
2: У Маши раздражение что? Вызывает звук шуршащего пакета.
1: Там если, я тоже
3: не, раздражение надо помазать. Тут,
2: шуршащим пакетиком.
3: Нет. Мазью. Мазь.
2: Напишите, пожалуйста, что вас раздражает. Пожалуйста, напишите скорее.
3: Ты прям бесит.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса! Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
4: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни-С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицей Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14. Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Чудо-диета! Ешь все подряд и надейся!

0: и перцы на русском радио.
1: Несколько сообщений, кстати, пришло одинаковых, что людей раздражает звук, когда щелкает суставами.
2: Да, это ужасно.
1: Когда хрустят пальцами. Викуля написала. И лапки. Вот. А еще Дарий пишет нам. Очень раздражает, когда мелом... Фу, мне сейчас тоже плохо станет. Мелом пишет по доске и задевает ее случайно ногтями.
3: Это ужас какой-то.
2: Мне кажется, современные дети не знают, что это такое, да?
3: Не знают. Ну, Дарий знает. Ради и берились, мы согласны.
1: Да, но на самом деле у меня была в школе тоже учительница Валентина Николаевна, которая очень экономила мел. И она всегда писала малюсеньким осколочком этого мела и постоянно задевала ногтем за эту доску.
3: У тебя будет осколочное ранение души после этого.
1: Да, да, у меня травма была.
3: Она писала не Дима, а Дима!
0: Русские перцы на русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Ура! Премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
16: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
15: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
16: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
18: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
19: «Да!»
18: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
20: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
21: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, ребята, шутки в стороны. Да, Антон, все. Шутки в сторону, причем в прямом смысле этого слова.
2: В какую сторону?
1: Значит, нам написала Светлана. Она высказывает претензию. Раздражает ее, значит, реклама на русском радио, которая звучит так. Когда мне говорят, что нужно поговорить, я понимаю, что мне этого не нужно. Смысла вообще никакого не вижу в этой фразе, аж передергивает. Давай поговорим, Антон, на эту тему.
2: Слушайте, на самом деле...
3: Ты кого-то раздражаешь, что ли?
1: Ее раздражает именно вот эта шутка. Когда мне говорят, что нужно поговорить, я понимаю, что мне этого не нужно.
2: Я уверен, что если бы эту шутку произнес, ну, вот кто-нибудь другой, такие люди, как Дмитрий Нагиев, или практически Николай Фоменко, или кто-то другой, то было бы все нормально. А когда вот этот вот рыжий тормоз вот, с тремя волосинами на озером Надежды на башке, вот глаз подбитый, ноги разные, ну вот так уж, все это по блату, я вам честно хочу сказать.
3: У тебя, кстати, не три волосины, чуть побольше.
2: Четыре.
1: Пока четыре.
2: Ну это нормально, это нормально. Вы уж простите меня, пожалуйста, я больше так не буду.
1: Простите его, он больше так не будет.
2: Я больше так не буду минут шесть, наверное.
1: А, нет, знаешь сколько? 14.
2: Господи.
1: 14 минут не будешь, потом как будешь?
2: Потом как буду.
3: Ой, потом еще как будешь?
2: Надо так бесить уже на протяжении такого. Ужас какой.
1: Хорошо, с этим покончено.
2: Да.
1: А теперь Леночка нам написала, ее знаете, что раздражает?
3: Ну.
1: Когда мужчина тянет слава.
3: Слава!
1: Мужчины, будьте мужчинами.
3: Так что давайте, мужчины.
1: Свет, Лен, это знаете что? Это просто московский говор.
2: Это
1: Москва, Катюнь. Мы все так здесь разговариваем.
2: В прямом эфире с Патриков.
3: Да,
1: мы все так разговариваем. Приезжайте, послушайте московскую речь.
2: А что на тебе надето? Сколько стоит твой шмот?
3: Такой фабрик, это...
1: Главное, сколько details в этом фабрике.
2: Я даже не знаю.
0: Русские перцы. На русском радио. Jesus.

0: Русское радио представляют с утра. Кто такие? Русские перцы. В день юбилея Сергея Жукова на Русском радио. День «Руки вверх». Песня «Когда мы были молодыми».
1: Когда мы были молодыми. В тот год были модны всякие челленджи. Мы подумали, что было бы классно придумать челлендж, чтобы люди выкладывали в своих соцсетях фотографии и видео со своего детства. Ну, там, с коврами, в старых комнатах, у елок, как они танцевали в детстве, машины-девятки, кассетники и так далее. И под это нужен был такой объединяющий, ну, некий сэмпл от «Руки вверх». И мы думали взять какую-то старую песню и сделать хэштег «Когда мы были молодыми», чтобы люди выкладывали эти фото. Но я подумал, что, наверное, все-таки это стоит сделать отдельно. Песни. И стало понятно, что старую использовать мы не будем. И вот мы сделали основной хук «Когда мы были молодыми». Он пришел в голову, а дальше все, конечно, полилось очень быстро. Мы сделали очень танцевально, с мощными басами, с мощным битом. Ну, в общем-то, все получилось. Я безумно счастлив, что эта песня стала еще одним хитом «Руки вверх», что она полюбилась огромному количеству миллионов наших слушателей. Да и клип, кстати, получился, ну, безумный. Мне кажется, один из ярчайших клипов группы «Руки вверх», так что, если что, можете ее пересмотреть. Ну, а сейчас, конечно, на этом концерте эта песня обязательно звучит всегда.
0: Группа «Руки вверх». Когда мы были молодыми.

0: на русском радио.
1: Ну вот, кстати, этот звук никогда никого не раздражает.
2: А, пересчитывание денежек?
1: Да, Антош, ты меня понимаешь.
2: Как в банкомате.
3: А вы знаете, что это звук записной?
1: Да знаем!
2: Да, записной. Господи, слава богу, что ты его не озвучил, как бы, да? Это просто звук, денег вам нет. Вот так вот.
1: Ну подожди, мы кому-то деньги-то можем отдать совсем скоро?
2: Тому, кто позвонит.
1: Да, и выиграет в игре против правил.
2: Вот.
3: Там дадим. Есть одно правило, надо отвечать неверно на вопросы от Антона Владимировича Юрьева.
2: Да.
3: Поэтому, если вдруг вы это сделаете за 20 секунд, мы вам отдадим все, что у нас есть.
1: 10 тысяч рублей.
3: Сначала молодец. 5, потом еще 5. В общем, звоните 8495-995-105-7.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 12+.
13: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
14: Тот самый линолеум зайдет и вам.
15: Даркет. Респекты по всем параметрам.
16: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
18: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
2: Ну, дорогие друзья, сейчас у нас будет игра против правил. Ты танцуешь здесь по студии, бегаю как идиот.
3: Квадратом.
2: Кем?
3: Танцуешь квадратом.
4: А еще можно квадратом? Подышать квадратом, чтобы успокоиться, Антош.
2: Да. Ребят, у меня квадрат потом поболит очень сильно. Я дышу, танцую, прекращайте. Хватит уже. Вот, значит, до нас звонилась Оля, хочет выиграть денег. Она из Владимирской области, город Верхолец, да, если я не ошибаюсь.
5: Верхолец.
4: Какой?
3: Гороховец.
5: Гороховец.
2: Отлично, Ольга, здравствуйте.
4: Доброе утро. Оля, доброе утро.
2: Оль, привет.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро, Оленька. Ну, как ваше настроение? Как дела? Как ваш лет начинается?
5: Отлично.
2: Хорошо.
4: Оля. Отлично. А почему?
2: Почему-то?
3: Да покачину.
5: Ох, хорошо.
4: Все хорошо. Ну ладно,
3: тепло,
4: все хорошо.
3: Хорошо.
4: Ну,
2: все хорошо. А
3: Оль, вы на работе уже? Или где вы вообще? Или вы на пенсии?
5: Нет, у меня сегодня выходной.
2: Выходной.
3: Ну и все, и хорошо, и отдыхайте вместе с нами, мы тоже скоро пойдем.
2: Да, сейчас Дмитрий расскажет вам правила. Но,
3: соответственно, откуда, будет откуда, ты это, откуда ты знаешь, что я расскажу правила?
2: У меня в сценарии написано, да?
3: Оля, а вы знаете правила?
5: Ну да.
3: Ну, расскажите нам.
4: Димка Филович.
5: Ну, отвечать на вопросы...
3: Да.
5: Неправильно, но логично.
4: Умничка. Молодец. А за каждый такой неверный ответ, но
2: Косарь.
4: Логичный. Да. Антош тоже молодец, знаешь правила.
2: Тысячу дадим.
3: На все про все 20 секунд. Итак, Оля, время пошло.
2: Двухколесный вид транспорта.
5: Машина.
2: Чем рекомендуют запивать таблетки?
5: Молоком.
2: Как называется стая лошадей?
4: Оль.
5: Стадо.
3: А, время вышло, к сожалению.
4: Ну, нет, уже долго что-то. Как-то вы задумались над лошадьми.
3: Да. К сожалению, только 2000.
2: А помните еще Стас?
3: Стая лошадей
2: нет, летят Стас, на Стас Михайлов же пел. Лошади летят в Китай! Вот это вот. Не
3: помню.
4: Олечка, отлично. Все равно 2000 рублей.
2: 2000 рублей.
4: Вы с пустыми руками от нас уходите.
2: Да, вот. 1000 от Жуковой, 1000 от Димки. Вот,
4: от тебя. Хорошее настроение.
2: Не покинем. Оленька, обнимаем, целуем.
3: Гороховцу привет.
2: Да, поклон.
3: Пока.
1: Игра против правил. На русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия Топ IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – около 20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычил. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
8: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
11: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
12: Беспокоитесь за свою карму?
13: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
14: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
15: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроатул 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
16: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
17: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
18: И зеленым светофором мне легко и просто.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Социальный фонд начал перерасчет единого пособия для многодетных семей. Сегодня вступили в силу новые правила оформления этой выплаты. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если их доходы превысят установленный предел не более чем на 10%. В декабре прошлого года президент России говорил о случаях, когда семьи лишаются мер поддержки при незначительном превышении доходов. Владимир Путин поручил разработать поправки, чтобы сохранить выплаты таким семьям. Рособорнадзор не будет вводить устный экзамен по истории для 11 класса, тогда как для девятиклассников он станет допуском к ОГЭ, основному госэкзамену. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что в едином госэкзамене ЕГЭ по итогам 11 классов уже есть историческое сочинение. С сентября прошлого года школьники 5-7 классов перешли на новую программу по изучению истории с большим количеством часов и новым курсом «История родного края». Далее о хоккее. Ярославский «Локомотив» второй год подряд завоевал Кубок Гагарина, главный трофей континентальной хоккейной лиги. В финальной серии ярославцы в 6 матчах победили казанский «Акбарс». Главный тренер победителей канадец Боб Хартли заявил о завершении карьеры. Он стал тренером «Локомотива» в июле прошлого года. Ярославский «Локомотив» стал 6-м коллективом, дважды завоевавшим Кубок Гагарина. Ну и последнее. Российские авиакомпании летом увеличат количество прямых рейсов в Китай. В расписании сейчас значится более 300 рейсов в неделю, на треть больше, чем годом ранее. Россияне смогут добраться без пересадок до 17 китайских городов. На днях власти Китая продлили безвизовый режим для россиян до конца следующего года. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Антон, мне этот звук раздражает. А как мне нравится, что вы третий час уже вместе с нами здесь, на Русском радио. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». А это значит, что мы вас не бесим.
1: Но!
2: Почему?
1: Почему это? Я стараюсь как-то поддерживать.
0: Вопросы.
1: Как это?
2: Ну, сегодня пятница, провокационные вопросы, настроение.
1: Ты принесла пятницу.
0: Тебе строго-настрого запретили это слово произносить.
1: Ты что это такое? Простите. У Полины же понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье.
0: Полине запрещено произносить слово пятница.
2: Да.
1: Поэтому у нее неделя полная суббота.
0: Когда она начинает это произносить, ее начинает разрывать потихонечку, по частям.
2: И всех бесит, когда я кричу это слово, да?
1: Да.
2: Я вывожусь на секунду. Слушай,
1: чем она каждый раз кричит это слово, что бы ни происходило, чем бы она ни занималась. Пятница!
0: Ну, сегодня, наверное, можно. Сегодня тот самый день, когда можно произносить и вот эти, изображать эти звуки, которые всех раздражают.
1: Да, да.
2: Я, пожалуй, воздержусь.
0: Ну, ладно, на самом деле, да. Сегодня действительно мы обсуждаем в день богатырского посвиста.
1: Да.
0: Или посвиста.
1: И пока у Полины воздержание, мы каким-то образом продолжим, да?
0: У нас сегодня тема, какой звук вас бешено раздражает и выводит вас из себя за секунду.
2: Пожалуйста, вот напишите свои истории в наших социальных сетях. Там есть пост с такой красивой фотографией, вот пишите,
1: да,
2: издавайте эти звуки.
1: Вот мы ждем этого вот этого одного, вот этого, знаешь, который из многомиллионной аудитории, когда «Вы меня бесите!»
0: А вот он уже написал.
1: Наконец-то.
0: Сейчас я его заблокирую, подожди.
1: Не надо, не блокируйте, что, их нельзя блокировать?
2: Еще
1: нельзя.
2: Не надо,
1: ты
2: да.
1: Ты что, это же плавный
2: лучше
1: переход
2: в личку
1: из весеннего обострения
2: в личку нам пишите. 8-916-003-105-7.
0: Да.
1: Да.
3: На Русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: У нас выбивается в лидеры новый звук, который всех бесит.
2: Какой?
1: Очень много сообщений на эту тему, что бесит звук ложки о чашку, когда размешивают сахар. Или когда вообще едят и стучат по тарелке.

0: столовыми приборами.
1: Вере узкий. Ложку выложили и в карман положили.
2: А осадочек-то остался, когда ложечка нашла.
3: Да, ложечки нашлись, а осадочек остался.
2: Ложка.
3: А еще у нас, кстати, есть очень много сообщений. Ну, естественно, про сербать, что люди хлюпают, когда едят.
0: Чавкают.
3: Да, и вот от Полины еще одно сообщение. Не от тебя, а от другой Полины. Ее бесит, когда детей укладываешь вечером спать, а через 20 минут голос из детской.
0: Мам!
3: Ну, да? Там не так, там вот Антон изобразит такой голос, как из преисподней. Мам! Да.
0: Кто там в этой спальне?
3: Дети.
0: Там из маминой спальни.
3: Вдруг из маминой спальни, кривоногие хромой.
2: Да. Мамочка, роднулечка, найди себе получше.
4: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29 33 66.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг 34».
8: Счастье есть!
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожирела об этом.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Какой звук вас способен вывести из себя просто за секунду? Вот Алена говорит, что ее раздражает голос, если ей просто вот не нравится человек, и не нравится все, что с ним связано, и голос в том числе.
1: Голос.
0: Голос?
1: Голос.
0: Не нравится ей.
1: Ну, не нравится, это бывает.
2: Ну, бывает действительно, что человек какой-то неприятный голосок такой.
1: И лицо неприятное, и еще... фигура неприятная, и сам вообще...
0: Да. Лика еще тоже тут добавила, подбешивает ее, когда человек говорит невнятно что-то, да еще там что-то
1: это
0: тихо
1: я.
0: Бубнит, и чувствуешь себя в момент то ли глухой, то ли туповатый.
2: Что такое говорить вообще?
1: Не глухой, но туповатый.
0: Антон, есть такие современные актеры сериалов, которые говорят, они думают, что это как-то звучит.
2: Слушайте, а современные исполнители?
1: Да, они говорят, представь, пожалуйста, они говорят, туповатый!
2: Я вообще иногда не понимаю, что там в тексте поется, мне приходится просто искать текст песни, да, что там такое, потому что я иногда не понимаю, что там.
1: Но начиналось-то все нормально еще.
2: Подо что я там танцую?
1: Начиналось еще, вот как бы скомкнуло, нормально. Так, где бежит, двойной номер твой дал.
0: Хочется дать этим исполнителям подстрочник.
1: Да.
2: Да.
0: Для ускорения.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
7: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в Кари, а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
14: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.
15: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
18: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Итак, обо мне в двух словах. Всякое бывало. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Русское радио представляют с утра. Кто такие? Русские перцы.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Тут уже диагнозы начали ставить людям.
1: Да. Нет, мы не врачи, мы какие? Не будем.
0: Не мы. Вот люди людям ставят диагнозы. А. Оленька написала: меня смешит голос нашего коллеги. Он общается обычным мужским низким голосом, но когда он начинает возмущаться, такое впечатление, что в нем просыпается Витас. И тут уже пишет: осторожно, это признак инсульта.
1: Странный признак.
2: Представляешь, мы приходим,
0: когда тебя просыпается
2: Витас.
0: Дорогие
2: коллеги, всем хорошего дня. А вот, и, конечно, чтобы зарядить вас...
1: И жабры в этот момент раскрываются.
2: Ну да. Слушай, а у генерального жабры?
0: А зачем раздеваться, чтобы показывать всем свои жабры?
1: Да не обязательно раздеваться, но вот вы же сейчас одеты, но если бы у вас были жабры, они были бы видны на вашей шее.
2: Вот. И ты заходишь, а он в таком аквариуме, знаешь, такой сидит без кабинета.
0: Ужас.
1: Вот ужас это у меня. Потому что я же заехала в свой жилой комплекс практически сразу, как его только ввели в эксплуатацию.
0: Разложилось прям там на фундаменте.
1: И для меня самый бесячий звук на свете — это звук перфоратора, дрели, молотка. Короче говоря, любого ремонта. Если я где-то слышу стук, то все. Меня просто разрывает.
0: Да? Вот что мне делать, Антон и Полина, если мне тоже не нравится звук ремонта, но нравится запах ремонта?
1: Запах ремонта?
0: Обожаю запах.
2: Кстати,
0: свежей краски.
2: Новое шоу Димы Морозова. Запах ремонта. Что ты обожаешь, свежий воздух?
0: Ну, потому что это пахнет обновлением, это пахнет чем-то приятным, переселением.
1: Мне больше нравится запах новой машины, если уж мы про это.
2: Вот, да, вот этот вот new car.
1: Он хотя бы не вредный, а вот краска, знаешь, тут может как-то так...
2: Ох,
1: развести
2: ребята,
1: тебя.
2: Да, что тебе все в радужном цвете. Поэтому он такой веселый ходит. Да.
0: Запомни, все разводят.
2: Полина, ты запомни просто, что перфоратор на время, а краска всегда.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: русском радио «Русские перцы». В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова на русском радио «День руки вверх». Песня «Ай-яй-яй».
1: Ну, сейчас даже трудно вспомнить, как рождались первые хиты «Руки вверх», потому что это было, ну, во-первых, очень давно, во-вторых, это были настолько ураганные позывы писать много музыки. Вот, например, мы писали по 4 альбома в год, ну, то есть 60 песен, а альбом можно было выпустить в год только один, это 15 песен. Поэтому песен было очень много, и, конечно, мы понимали, что наша большая сверхсила – это писать быстро и качественно танцевальные бенгеры, которые вот сразу заставляют людей танцевать. Поэтому мы искали модные звуки, делали модные биты. Хотелось, чтобы люди все танцевали, вскакивали и сразу бросались на танцпол. Поэтому мы придумали сам вот этот бенгер «Ай-яй-яй, девчонки». Ну и, конечно же, сразу после этого стало понятно, что нужно продолжать в этом направлении. Так появилось «Ну где же вы, девчонки?», так появились «Маленькие девочки», так стоят девчонки у метрополитена. И, в общем, история с девчонками просто прилипла к группе «Руки вверх», и поэтому с того момента мы уже стали самой девчачьей группой.
0: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: на русском радио.
1: Ну, расскажите, какой звук вас способен вывести просто из себя? Расскажите нам, пожалуйста. Вот Ниночка бесится тут, говорит, что терпеть не может, когда шаркает ногами. Здоровый человек идет, а ноги не поднимает. Так и хочется дать ему леща. Своих детей сразу отучила шаркать ногами. Ниночка, я представляю, как бы их отучивали.
2: С лещом.
1: С самым.
3: Зачем давать леща? Дайте жуку и воблу.
1: Воблу,
2: да, и никто не будет шаркать. Только я не знаю, почему, как это будет работать. Значит, меня просто бесит звук оповещений о списании денежных средств за ипотеку. Это без подписи. Аватарка там мужчина на фоне вертолета стоит.
1: А зато, дорогой мужчина на фоне вертолета, зато как вас порадует уведомление, когда ваша ипотека погашена.
2: Ой.
1: Вау!
3: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете.
1: И погасит на кредит.
2: Где он?
3: Кто?
2: Приезжай, прилетай,
3: это
2: пожалуйста.
3: Сказки.
1: Это все сказочные.
2: У меня скоро день рождения, не надо эти эскимо, не надо эти шоколадки.
1: Полина, ты уже взрослый человек, у тебя день рождения. Ты уже доросла до своих лет.
2: Я еще молодежь.
1: И все веришь в сказки.
2: Да.
3: Ты молодежь, я даже сказал, ты перспективная молодежь.
2: Спасибо.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
15: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207191908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1920-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Займы на любые цели в приложении «Корона».
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, бесячих звуков здесь.
2: Сейчас будет самый главный бесячий звук, когда мы скажем, что мы уже уходим на выходные.
3: Подожди, отдыхать. А кого он?
1: Это
3: он
1: не бесит? Это
2: нет, нас он не бесит, а может остальных подбешивает.
1: Ну, кого остальных?
2: Ну, может, Оленина подбешивает.
4: Вы так тихо всегда уходите, знаете. Там через пять дверей, там пока!
3: Это просто у нас такая звукоизоляция хорошая. На самом деле мы там орем.
1: Да, вообще в счастье просто прыгаем. Что ты?
3: Мы сегодня повторим подвиг вечернего шоу, которые еще вчера ушли на выходные.
2: Да, это подвиг.
3: Ну вот, поэтому это я предлагаю прямо сейчас это и сделать. Но сначала спросим у Дмитрия Оленина.
4: У меня тоже сегодня подвиг. Я сегодня Алене помогаю с золотым граммофоном, так что я сегодня до 19 здесь.
3: О!
4: Да.
1: О-о-о!
4: Завидуете мне, да?
1: Ты работаешь над Татроном?
4: Да.
1: Хорошо.
2: Почетная миссия у тебя.
4: Да, так что я сегодня до вечера.
1: Скажи мне звуки, которые тебя вымораживают.
4: Ну, перфораторы, конечно же, говорили. Да. Вот, но на самом деле самый бесячий, но слава богу, что он сезонный, это звук мотоцикла ночью. Причем громкий такой. Знаешь, не просто когда едешь, а вот когда вот едешь, выпендриваешься. В 3 утра под окнами. Зачем?
2: Да вообще любой выхлоп, даже у машины громкий, тоже раздражает по ночам.
1: А давайте объединим. Просто возьмем не на шнуре, а нормальный перфоратор. Подойдем к мотоциклисту. И скажем знаменитую фразу Леонида Ермольника, когда говорит: не рычи.
2: А я думаю, ты хочешь клип переснять.
1: Push me under the touch me and nothing get my satisfaction.
3: А вы уже похудели к лету, чтобы такие клипы снимать?
1: Что?
2: А мы, знаешь, мы за все, что естественно.
4: Нет, а пуш мне-то куда-то же нужно, не в кость же.
1: Конечно. Все, что естественно, то и безобразно.
3: Так, давайте, естественно и безобразно. Уходим уже на выходные.
1: Боже мой, как прям гордость и предубеждение. Это Жукова, это Морозов, это Юрьев. Мы на выходные, Оленина оставляем здесь. Он с вами до следующего.
2: Ну и напоследок громко.
1: Что?
2: Побесим всех. Пока!
3: До свидания.
4: Пока!
2: Пока!
1: Боже мой!

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы, возможности и риски.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Новости! В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
6: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действий маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Черненское шоссе 32А. Звоните 460-560.
8: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «Сом». До конца мая. Керамогранит 120 на 60. Всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Общественники попросили отказаться от запрета вейпов на уровне регионов. Как отметили в организации «Опора России», дробление единого экономического пространства усложнит условия работы для бизнеса, а потребители продолжат покупать вейпы на теневом рынке. Как пишет издание «Коммерсант», право регионов самим запрещать продажу вейпов – наиболее спорная поправка, внесенная ко второму чтению проекта закона о лицензировании торговли табаком. В дни школьных экзаменов возле пунктов сдачи ЕГЭ запретят шумные работы и мероприятия. Такую директиву выпустил Рособорнадзор. Организаторы подчеркнули, что важно убрать любые факторы, которые могут отвлечь выпускников. В документе оговариваются и другие условия. Так, в жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. Медицинские пункты обязаны находиться в полной готовности. 23 мая на Ледовой арене «Сокольники» в Москве благотворительный фонд «Шаг в жизнь» проведет первый детский кубок по специальному хоккею. В финале примут участие 10 московских команд. Это дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа мероприятия включает в том числе 5 показательных коротких матчей, поддержку болельщиков, а также встречу с друзьями фонда. На кубок приглашены известные спортсмены, паралимпийцы и официальные лица. Ну и последнее. Петербург стал самым популярным направлением для водных прогулок среди россиян. Это показал опрос с участием 1000 человек. Поездки на лодках и катерах для многих путешественников становятся способом лучше узнать город и увидеть его с нового ракурса. Часть туристов выбирает такой формат отдыха, чтобы расслабиться и сменить обстановку. Второе место в рейтинге заняли прогулки по Волге. Далее расположились водные маршруты Северного Кавказа и столицы. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

же хорошо продолжать эфир после нашего лучшего в мире утреннего шоу «Русские перцы». Спасибо вам, ребята, за хорошее настроение, за эти улыбки, за смех. Давайте я дальше продолжу. Ну, как смогу, конечно. Я здесь один, а вас трое. Но, тем не менее, здесь со мной вместе еще самые лучшие и любимые на русском. И только для вас.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес. От 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании.

0: маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Билджи. Надежность в движении.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
4: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Я прям буду вторый сейчас Анне Семенович. Если вам сегодня станет грустно, погромче делайте русское радио, потому что сегодня у нас особенный день. Сегодня на русском радио день рождения Сергея Жукова, солиста группы «Руки вверх». И юбилейный год для группы «Руки вверх» — 30 лет. Представляете, 30 лет мы уже слушаем «Крошку мою» и другие любимые, обожаемые песни. А вот как они создавались, что связано с каждой песней, что переживали сами ребята, где они находились в этот момент, Сергей Жуков сегодня эксклюзивно в течение всего дня будет вам рассказывать. Впереди 15 любимых песен каждый час на русском радио. Не пропустите. Скоро история о песне, которая называется «Он тебя целует». Не пропустите.

0: 20-летие группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят еще юбки по колено.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Реклама на русском.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: ОККО представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
14: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
15: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Ура, премия!
7: И мне пришла.
2: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
1: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
20: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть. Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: как и я.
1: В день юбилея Сергея Жукова на русском радио «День руки вверх». Песня «Он тебя целует».
2: Ну, тут история простая. У нас в тот момент было огромное количество гастролей. Ну, просто неимоверное количество. И надо было выпускать клип. Потому что раньше песня только с клипом становилась популярной. Ну, и в привязке с радиостанцией, конечно, ротация. Это тогда максимальный эффект. И мы 25 дней были где-то на гастролях. И потом несколько дней в Москве. И мы просто не успевали снять. И тут нам говорят, есть такой Алишер. Молодой, модный режиссер. Мы встретились, он говорит, ребята, все, сниму вам модно. Молодежь будет без ума. Вас и не нужно. Все, сниму без вас. Мы говорим, классно, все. Он говорит, слушайте, не волнуйтесь, даже без вас клип будет крутой, вы же руки вверх, вы уже можете себе позволить. Мы говорим, окей. И мы уехали на наши гастроли. Через 20 с лишним дней мы приехали. Он говорит нам, все, садитесь, вот премьера. Мы уже все сняли, пойдемте. Мы пришли, нам включили, мы сидим и молчим. Знаете, два таких седых, заикающихся мальчика. Алишер говорит, ну классно же, да, ну скажите. Мы какие, ой-ой-ой. Он говорит, есть еще одна версия, эксклюзив. А мы смотрим, а там мужчины красятся, модные какие-то клубные истории. Значит, мальчишки, девчонки, ой-ой-ой, все смешалось, что называется. И мы были в шоке, а потом говорим, ну а что делать, давайте уже запускать. И так появился, ну, наверное, самый скандальный, я бы так сказал, клип группы «Руки вверх». Ну а песня при этом все равно осталась любимой и до сих пор разрывает на всех концертах.
1: Группа «Руки вверх».

Я вам тоже напомню о группе «Руки вверх» и Сергея Жукова. Сергей сегодня отмечает свой юбилей. Сереж, мы тебя еще, конечно, весь день сегодня будем поздравлять. Тебя с 50-летием, группу «Руки вверх» с 30-летием. Ну и самое главное, вот сейчас сегодня Сережа отметит. И через недельку начинается масштабнейший тур по всей стране. Ребята замахнулись, кажется, на невозможное. Но, как мы знаем, невозможное возможно. Помните, когда у нас был чемпионат мира по футболу в 2018 году? У нас в стране построили много новых больших стадионов. Так вот, группа «Руки вверх» едет по стране по этим стадионам, по самым большим площадкам, собирая самое большое количество людей в каждом городе. Ну и начнем с Екатеринбурга. Вот 30 числа в Екатеринбурге. Дальше там будет Самара, Нижний Новгород, Казань. Ну, вы сами видите афиши в ваших городах. Приходите, попойте, потанцуйте, посмотрите и насладитесь этой удивительной атмосферой группы «Руки вверх».

0: Реклама на русском.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Мне два раза объяснять не нужно. Бесполезно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Насти и Дима Билан. Эпилог. Русское радио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

А вот и новинка на русском радио. А Насте Дима Билан. Песня «Эпилог». Понравилось? Голосуйте на сайте русрадио.ру в разделе «Золотой граммофон». А подводим музыкальные итоги этой недели сегодня в 17 часов по московскому времени. Здесь в студии появится Алена Бородина и все вам расскажет.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть!
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-949-749-72-67.
9: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о нотариальном удостоверении договоров ипотеки между гражданами. Документ обяжет заверять у нотариуса такие кредитные соглашения. В правительстве считают, что это дополнительно защитит заемщиков. Ранее сообщалось, что россияне стали чаще использовать нотариальный депозит при оплате сделок с недвижимостью. Речь идет о специальном публичном счете, который дает гарантии обеим сторонам, покупателю и продавцу квартиры. Таксопарки столкнулись со снижением выручки и прибыли. Представители рынка связывают это с ужесточением законодательных требований, ростом налоговой нагрузки и увеличением капитальных затрат на фоне серьезного подорожания машин. Как пишет издание «Коммерсант», автомобили, которые раньше массово использовались в такси, покупались по ценам ниже 1 миллиона рублей, а сейчас значительная часть доступных к приобретению транспортных средств стоит от 2,5 до 4 миллионов рублей. В апреле, между тем, в России продали рекордное за последние 4,5 года количество новых люксовых машин. По данным агентства «Автостат», в прошлом месяце купили 81 автомобиль сегмента «Лакшери». С начала года в стране продали почти 250 таких машин. Это на 20% больше, чем за первые месяцы прошлого года. До этого Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, до почти 600 моделей. Президент России поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Владимир Путин отметил не только слаженную игру команды, но и болельщиков, которые поддерживали хоккеистов на протяжении всего сезона. Накануне ярославский «Локомотив» в 6-м матче финальной серии победил казанский «Акбарс», выиграл серию с общим счетом 4-2 и второй год подряд завоевал Кубок Гагарина, главный трофей континентальной хоккейной лиги. Это пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

0: Ньюс. Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Если по вечерам гонять чаи, то по ночам чаи будут гонять тебя.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Имя главного юбиляра шоу-бизнеса страны сегодня — это Сергей. Сергей Жуков отмечает сегодня свой юбилей, а группа «Руки вверх» в этом году отмечает тоже юбилей. 30 лет группе «Руки вверх», и сегодня эксклюзивно на Русском радио весь день мы слушаем самые яркие хиты, и Сергей Жуков в каждой песне рассказывает историю, связанную с рождением этой песни. Как она писалась? Очень скоро послушаем ту самую, от которой мурашки каждый раз на концерте. «Крошка моя» будет в этом часе, и история от Сергея Жукова уже скоро.

0: юбилее Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «Крошка моя».
1: После выхода песни «Студент», после того, как мы ковырнули такую большую тему студенчества, пацанов, любовные треугольники, мы искали еще какую-то важную тему. Поняли, что нужно делать не так, как все. Петь про все подряд. Веточка, веточка, солнышко, солнышко. Вот не про это, а брать какую-то конкретную тему, которая волнует большее количество людей в стране. И поэтому мы искали, искали, искали, написали некую часть текста. И потом был в этом тексте такой момент, где нужно было придумать слово. «Ждет пацан от вас письма». Я говорю, пацан как-то немножко был уже в студенте. И мы начали думать, кто может ждать письма в нашей стране. Ждет студент от вас письма, ждет боксер от вас письма, ждет доктор ждет от вас письма, ждет пожарник твоего письма и так далее. Мы думали, кого же нам выбрать главным героем нашей песни. И когда вдруг прозвучало «ждет солдат от вас письма», все сразу сложилось. Мы сразу поняли, что огромное количество миллионов людей ждут своих ребят из армии. И мы поняли, что вот это как раз поможет сблизиться тем людям, которые уходят служить и которых ждут дома семьи, родные, любимые. И, конечно, потом уже мы были безумно горды, что эта песня настолько стала единой частью всех военных, всех ребят, которые служили, что это даже была строевой песней во многих частях, что мы даже клип поехали снимать воинскую часть, сделали его за несколько дней, поползав, постреляв, повзрывав. Поэтому, конечно, «Крошка» — это наш большой и главный боевик, который, мне кажется, из 98 года до сих пор актуален.
0: Группа «Руки вверх». Крошка.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок.

Весь день сегодня самые яркие, лучшие, любимые песни группы «Вверх» на русском радио эксклюзивно с комментариями Сергея Жукова перед каждой песней. Через час будет новая песня. Через час у нас будет «Алёшка».

сейчас ведь в ЗАГСах страны кто-то говорит: да, да, хочу, да, буду, да, люблю, да, да, обещаю. Тем, кто сейчас свадьбу гуляет, вам привет огромнейший, и пусть у вас будет одна и самая крутая, самая счастливая, самая веселая свадьба в вашей жизни. Пятница сегодня, теплая майская пятница, конечно, много-много-много-много сегодня свадеб по всей стране. Ловите поздравления от Русского радио, пусть все у вас будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
11: Я иду в «Кари». А вы?
13: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на 5-м канале. Для зрителей старше 18 лет.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Но...
1: Реклама на русском.
2: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе, 32А. Звоните. 460-560.
10: Летний кинотеатр.
11: Уличные камины во дворе.
10: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
11: Звоните 77-33-00.
10: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
12: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Подтопление дорожного полотна произошло на участке региональной трассы Владикавказ-Ардон-Чекала-Лискен-2. Движение временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба комитета Северной Осетии по транспорту. Участок дороги повторно размыло из-за обильных осадков. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, основная проблема заключается в особенностях рельефа. Вода с пахотных земель собирается в одном направлении и мощным потоком выходит в русло реки, создавая нагрузку на придорожную зону. В настоящее время на месте работы дорожные службы задействована, необходимая техника и ресурсы. Республиканский водоканал устраняет последствия паводка в Вологирском районе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. В Вологире и Верхнем Берагзанге поднялся уровень реки. Вода вышла из берегов и размыла часть моста. Специалисты отводят русло реки и устанавливают блоки для опоры переправы. К работам привлекли 10 единиц техники. В Владикавказе на улице Хаджи Мамсурова обновили зеленые насаждения. Об этом сообщает спецэкосервис. Сотрудники предприятия предварительно вычистили декоративные вазоны и заполнили их плодородным грунтом. Теперь инсталляцию украшают юка, голоцветковый жасмин и суккуленты. Высаженные сорта растений наиболее устойчивы к холоду и городской среде. Неприхотливы в уходе и сохраняют декоративный вид даже в сложных дорожных условиях. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Новости на русском.

Дождались, дождались уже. Всю неделю ждали. 5 дней работали, пахали и думали об этом дне, о пятнице. И вот она пришла, пятница наступила. У кого-то уже вечер пятницы. Дальний Восток, я вас приветствую. Вам добрый вечер. Вкусных вам шашлыков, беспробочных поездок за город. Ну, мы здесь еще поработаем. В Москве 12 часов 3 минуты. Дмитрий Оленин здесь в студии Русского радио. На страже вашего хорошего настроения.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая

0: кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, срок месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
1: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1.5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
2: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
0: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Спасибо, любит чай вдвоем. У нас сегодня эксклюзивно на Русском радио в течение всего дня песни группы «Руки вверх». Группа «Руки вверх» в этом году отмечает 30-летие. А сегодня Сергей Жуков отмечает свой 50-летний юбилей и лично рассказывает про историю создания самых лучших и любимых песен группы «Руки вверх». И это час Алешки. Уже не за горами, в эфире Сергей Жуков с рассказом про песню «Алешка». Ну и другая песня про Алешку тоже прямо сейчас

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит. Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть. Нефть и получайте дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
15: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
18: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
19: Платформы, рынок, технологии.
18: Монетизация.
19: Цены, процедуры, практические инсайты.
18: Нейросети на практике.
19: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
18: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
19: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
18: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
19: Без возрастных ограничений.
20: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Сергея Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Алешка».
1: Мы всю жизнь конкурировали с Иванушком Интернешнл. Две группы в стране, которые рвали всех и вся. У нас такая была гонка вооружений, музыкальная, конечно же. Мы выпускали «А я и девчонка», они «Кукла Маша». Мы «Крошку», они «Тополиный пух». Ну, в общем, на радио была гонка. Ведущие говорили: у нас 1500 писем за «Руки вверх» и 1500 за «Иванушек». И тут же звонок: алло, поставьте «Руки вверх», потом: нет, поставьте «Иванушек». Ведущие уже не знали, что делать, и иногда это уже было даже смешно, потому что люди звонили и просили только две группы. И вот вдруг родилась такая идея, когда я сказал: Леша, представь себе, если мы собираем стадионы, а если мы объединим усилия и вместе с Иванушками сделаем песню, то мы объединим всех наших поклонниц, они объединятся, все выиграют, и сделаем песню. Он говорит: а какая песня? Я говорю: ну смотри, любишь ты Андрюшку больше, чем меня, о Кирилле ты вздыхаешь зря, а Олеге все твои мечты, только о Сереге позабыл ты. Он говорит: о, фигня какая-то. Я говорю: все, значит, точно будет мега-хит, у тебя всегда так, Леша. Мы дальше быстренько взяли справочник, позвонили в продюсерский центр. Иванушек сказали: мы хотим сделать совместную песню. Она говорит: а кто это? Мы говорим: группа «Руки вверх». Нам говорят: мы со всякими мошенниками не работаем. И бросили трубку. Так получилось, что мы расстроились, но это расстройство помогло нам, наверное, сделать один из главнейших и самых важных хитов группы «Руки вверх», потому что после этого мы решили петь просто о Сережке и о Лешке. Так, собственно говоря, и вышло. И вот спустя много-много лет сейчас мы очень счастливы, что в тот момент нам не ответили по-настоящему ребята, и мы все-таки сделали это только для себя.
0: Группа «Руки вверх». Алешка.

Я уже представляю, как я летом стою в Лужниках на концерте группы «Руки вверх», который пройдет при поддержке Русского радио. Два стадионных дня в столице. И вот под эту песню, естественно, конечно же, зажгутся фонарики, зажгутся огоньки. И вот я о чем подумал. У меня просто телефон большой и тяжелый достаточно. Вот мне вот 4 минуты вот так размахивать рукой, у меня рука встает, если честно. Ну а хочется же поддержать артиста, чтобы он видел красивые вот эти вот тысячи, десятки тысяч огней. Вот, у меня есть дома маленький фонарик. Надо не забыть его взять на концерт группы «Руки вверх». Им будет гораздо легче. Вроде как бы и участвуешь в таком во флешмобе огненном, да, там, огонечном. И рука не так устает. Так что берите на вооружение, если вы тоже любите, когда ваша любимая песня играет, зажечь фонарик и поддержать и артиста, и тех, кто так же, как и вы, обожает эту песню.

0: часов.
1: За час до полуночи.
0: Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
2: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском.
3: Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Займы на любые цели в приложении «Корона».
13: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+. Я знал, что взрослая жизнь – это выбор. Но не думал, что между пломбой и зимней курткой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

Ну, еще один факт. Пятница сегодня. Пятница — день счастливый, день прекрасный, день успешный, день замечательный, день вкусный, конечно же. Ну, может быть, у вас не сегодня вечером это все случится, может быть, вы на завтра планируете. Но, тем не менее, у нас здесь с погодой нам очень хорошо везет в Москве. Завтра и послезавтра 22-23, без осадков, хорошая погода для того, чтобы пойти прогуляться, может быть, даже искупаться уже. Тут такая жара, уже вода нагрелась. Ну и, конечно же, шашлыки.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Ждали улицы, ждали именно нас, именно
4: это
3: нас.
4: Лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Когнитивный диссонанс – это когда увидел людей, которые понимают значение этих слов.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле вновь опровергли сообщение о конкретных сроках окончания СВО. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в комментарии агентству Bloomberg. В начале апреля Песков также отверг рассуждение о некоем дедлайне. По словам представителя Кремля, Москва неоднократно говорила, что для остановки горячей фазы спецоперации Украина должна вывести войска из Донбасса, но никаких дедлайнов Россия не устанавливала. К другим новостям. В России предложили изменить правила надзора за бизнесом и в обязательных профилактических визитах задействовать уполномоченных по защите прав предпринимателей. Такие поправки в Госдуму внесла группа сенаторов, пишет «Парламентская газета». В то же время предлагается ужесточить контроль за строительными компаниями, которые возводят жилье по договорам стройподряда. Согласно инициативе, контролировать их деятельность будут также и региональные власти. Названа средняя цена школьного выпускного. Для девятиклассника подготовка к празднику обойдется в 35 тысяч рублей, для одиннадцатиклассника в 45 тысяч. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда. Таковы данные опроса, в котором приняли участие 3000 человек. Каждый восьмой родитель, 12%, сообщил, что девятые классы в этом году не будут проводить выпускные вечера. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше – 7%. В завершение о футболе. Московская «Динамо» объявила об уходе главного тренера. У Ролана Гусева в конце мая закончится контракт, который продлен не будет, сообщает пресс-служба команды. Гусев возглавил «Динамовцев» в конце прошлого года после ухода Валерия Карпина. Под руководством Гусева клуб выиграл 8 матчей из 15, трижды проиграл и занял в чемпионате России по футболу 7-е место. Кроме этого, «Динамовцы» стали финалистами Кубка страны, но не сумели выйти в суперфинал. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

Знаю, что многие сегодня будут играть в снегирей, улетят с работы и не поймаешь. Да каждый уже хочет, конечно же, пораньше бы сбежать. Там, как говорится, я желаю вам найти повод, вот эти такую классную отмазку, в которую поверит ваш начальник и отпустит вас пораньше. И вы такие довольные, без пробок доберетесь до того места, где проведете ближайшие классные майские выходные. 13.07 столицы, всем хорошего дня, пятница сегодня, долгожданная, любимая, 22-й майский день в разгаре.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус.

0: Модерные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
1: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
4: Правильно сделал! Нормально себя вести надо!
5: Рекламная служба русского радио.

он, кстати, был в ее жизни. В жизни группы «Руки вверх» однажды появился Сергей Жуков. И действительно, и песня же получилась. Помните «Полечу за тобой»? Она называется. А сегодня у нас на русском радио день «Руки вверх». Сегодня мы отмечаем не только 30-летие группы «Руки вверх», но и юбилей Сергея Жукова. Сереж, мы тебя еще раз поздравляем. И сегодня весь день в эфире русского радио самые крутые песни любимой группы с эксклюзивными комментариями самого Сергея. И уже не за горами история про песню «Прости». Дождитесь.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: в богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
16: Ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
18: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
19: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
20: Подробнее на билайн.ру. 12+.
21: Ура! Премия!
22: И мне пришла.
21: И мне.
23: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
22: О, да.
24: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
25: Тем, кто после 6 вечера на диете, рекомендую смузи из борща с котлетами. Вкусно, есть потом долго не хочется. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: и Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Прости».
1: Песня «Прости» родилась в тот момент, когда количество гастролей у нас было настолько неимоверным, что мы практически не отличали один город от другого. Вот честно, мы могли работать бесконечно, и порой вот просыпаешься где-либо и говоришь: «Так, а что это за город?» Гастролей было так много, и в тот момент, естественно, каждый думал, ну, не только о работе, но еще и о родных, близких, которые тебя практически не видят. Естественно, у меня подрастала дочка, я очень переживал, часто звонил, пытался как можно максимально больше времени быть на связи, но с гастрольным графиком, конечно, это было трудно. Поэтому родились первые строчки «Тяжело быть моей женою». Ну, это вот как исповедь человека, который и правда так считает. Артисты вообще сложные натуры, а уж то, что они очень часто отсутствуют, но и находятся в разъездах, конечно, знает все. Поэтому все понимали, что вот Сережа, это артист, он тоже дарит людям счастье, радость, много гастролирует. Но все равно дома ждут и скучают родные люди. Поэтому это тяжело, тяжело быть моей женой. И это и продолжает работать и сейчас, когда у меня уже 5 детей. Но я стараюсь сейчас ведь почаще своей любимой семьей. А песня «Прости» так и осталась напоминанием о больших гастрольных турах.
0: Группа «Руки вверх».

Я помню, был момент, когда тяжело. Тяжело было Сергею Жукову поверить, что на группу «Руки вверх» придет целый стадион. Самый большой в Москве, самая большая концертная площадка, стадион «Лужники». А был такой момент. Я помню, наш общий друг к Сергею обратился, говорит, давай сделаем концерт «Руки вверх» в «Лужниках». Говорит, да ты что, сказал Сергей. Говорит, ну кто придет? Ну как, мы не соберем «Лужники». Подумал тогда Сергей, собрали одни, вторые, третьи. Потом, помните, в прошлом году вообще было 5 концертов подряд. В этом году 2 дня в «Лужниках» будет концерт при поддержке «Русского радио». Я уверен, что опять полные «Лужники» соберутся, Сереж, поэтому мы уже готовимся, настраиваемся на твои будущие концерты, потому что в этом году у группы «Руки вверх» большой, такой огромный стадионный тур.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
19: Деньги не вес. Лишними быть не могут. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: не болит.
1: А у нас намечается стол заказов на русском радио. Скоро, уже скоро, минут через 20 будем передавать привет и поздравления. Желать вам всего хорошего. Кого-то поздравлять с шашлыками, кого-то с окончанием рабочей недели, а кого-то с юбилеем, как Сергея Жукова, который сегодня отмечает свои 50 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60. Всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
6: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин pakupella.ru.
7: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни S. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
10: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Подтопление дорожного полотна произошло на участке региональной трассы Владикавказ-Ардон-Чикала-Лискен-2. Движение временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба комитета Северной Осетии по транспорту. Участок дороги повторно размыло из-за обильных осадков. По словам первого вице-премьера Георгия Атарова, основная проблема заключается в особенностях рельефа. Вода с пахотных земель собирается в одном направлении и мощным потоком выходит в русло реки, создавая нагрузку на придорожную зону. В настоящее время на месте работы дорожные службы задействована, необходимая техника и ресурсы. Республиканский водоканал устраняет последствия паводка в Вологирском районе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. В Вологире и Верхнем Берагзанге поднялся уровень реки. Вода вышла из берегов и размыла часть моста. Специалисты отводят русло реки и устанавливают блоки для опоры переправы. К работам привлекли 10 единиц техники. В Владикавказе на улице Хаджи Мамсурова обновили зеленые насаждения. Об этом сообщает спецэкосервис. Сотрудники предприятия предварительно вычистили декоративные вазоны и заполнили их плодородным грунтом. Теперь инсталляцию украшают юка, голоцветковый жасмин и суккуленты. Высаженные сорта растений наиболее устойчивы к холоду и городской среде. Неприхотливы в уходе и сохраняют декоративный вид даже в сложных дорожных условиях. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14 часов и 2 минуты во Владикавказе. Всем доброго дня, всем привет. Очередной стол заказов начинает свою работу. Ну и добро пожаловать. Напомню, как принять участие. 53-46-46 наш номер в студии. Номер для сообщений Макс Телеграм 8-9-8-8-877-107-9. Подпишитесь, не забудьте. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошей пятницы. Такой вот у нас день недели сегодня. На календаре 22 мая. Весна, что тут скажешь. Дмитрий Маликов в начале часа. Поехали. Поехали.

Под грустный дэнс начался наш музыкальный час. Артикасти с Артемом Качером, чуть ранее Дмитрий Маликов. «Мир без твоей любви». Вот так мы начали, собственно. Это «Солзаказ». Друзья, здравствуйте, Русское радио. Передаю привет Алене Смирновой. Желаю хорошего дня, большой тепламенный привет. И не скучай. Андрей написал. Так, моей дочери Риточке большой привет. Самое лучшее у меня. Также дорогой мамуле, мужу Алану, который сейчас на работе, Русское радио. Вам также большой привет, Мария. И про нас не забыли. Спасибо. Так, собственно, с музыкой продолжаем. Впереди Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, прямо сейчас группа «Градусы». Ну, а вы продолжайте писать. Номер Макс Телеграм 8988 877 179. Это «Стол заказов». Едем дальше.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29-33-66. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
6: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
4: Стол заказов Русского радио.
5: 14:26 в столице Северной Осетии. Стол заказов по-прежнему с вами. Ну и сегодня у нас пятница, 22 мая на календаре. Сегодня у нас день Шерлока Холмса, день винегрета, день основания Третьяковской галереи, день суши и роллов, день рождения тюбика для зубной пасты, день рождения технологии интернет, так, день богатырского посвиста, Всемирный день Гота, Международный день биологического разнообразия, Всемирный день бассейновой индустрии, якутский праздник встречи лета, ну, далековато от нас, Всемирный день городских фермеров, так, ну, вроде бы как и все. Вот такие у нас сегодня праздники. Всех именинников поздравляем. 22 мая родились Рихард Вагнер, Артур Конан Дойл, Шарль Знавур, Наоми Кэмпбелл. Вот такие сегодня интересные именинники у нас. Вы также пишите, поздравляйте. 8988-877-179, номер Макс Телеграм. Впереди Нью-Асия. Руки вверх, прямо сейчас елка. Едем дальше.

0: «Стол заказов» на Русском радио.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Улицы ждали, улицы ждали именно нас.
6: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угрова 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
14: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
16: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
17: 14:54 во Владикавказе. Наш час истекает. Ну и, собственно, всем хочется пожелать отличной пятницы. Вечером встречаем выходные. Вечером встречаем вечерний стол заказов в 19 часов. Ну а я, Георгий Саламов, прощаюсь с вами. До новой встречи. Всем пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Социальный фонд начал пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным семьям, которым ранее не одобрили выплаты из-за небольшого превышения дохода. Заново подавать заявление родителям не придется, поддержку назначат автоматически. С 22 мая в России начали действовать обновленные правила оформления единого пособия для семей с детьми. Теперь многодетные родители смогут сохранить право на помощь даже в случае небольшого роста заработка. Продлить меру поддержки получится, если доход оказался выше установленного порога не более чем на 10%. Центробанк в ближайшие 5 лет втрое повысит минимальные требования к капиталу банков. У организаций с универсальной лицензией показатель вырастет до 3 миллиардов рублей, с базовой до 1 миллиарда. В течение 5-летнего переходного периода банки должны будут либо докапитализироваться, либо сменить лицензию на ту, которая соответствует размеру их капитала. Последний раз требования к капиталу кредитных организаций менялись в 2018 году. 23 мая на ледовой арене «Сокольники» в Москве благотворительный фонд «Шаг в жизнь» проведет первый детский кубок по специальному хоккею. В финале примут участие 10 московских команд. Это дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа мероприятия включает в том числе 5 показательных коротких матчей, поддержку болельщиков, а также встречу с друзьями фонда. На кубок приглашены известные спортсмены, паралимпийцы и официальные лица. Последняя на Солнце начала увеличиваться активность. Причиной стали гигантские пятна, которые приближаются к видимой стороне звезды и уже влияют на космическую погоду, сообщает Институт космических исследований. Там отметили, что геомагнитная обстановка пока остается спокойной. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости.

здесь вместе с вами. Привет, привет, привет всем и каждому. У меня сегодня счастливый день. Я сегодня весь день вместе с вами. Для меня это истинное счастье. Всем и каждому привет. Наш пятничный, русскородийный, семейный, добрый, позитивный. И пусть у вас у всех все будет хорошо. Максим открывает этот час на русском.

0: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-20. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Пусть у вас все будет красиво. Пусть вот этот маринад у вас будет так красиво. Пусть ваш шашлычок этот будет так красиво. Пусть полянка накрыта так красиво. Вы такие пусть будете красивые. И самое главное, счастливые, довольные. Всех с прекрасной майской пятницей. Потому что у нас здесь в Москве по-летнему прекрасно и замечательно. Вот этим теплом с вами я, Дмитрий Оленин, и делюсь.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Сергея Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Я не отдам тебя никому».
1: Знаете, мы можем среди тысяч людей быть абсолютно одинокими, абсолютно. И наоборот, когда нужно одному побыть, чтобы никого не было, то есть всегда кого-то рядом не хватает. Но, в общем, эта песня про это. У нас очень душевная страна. У нас люди, если плачут, то навзрыд. Если переживают, то так, чтобы душа разорвалась. Если баянка, говорится, то в клочья. У нас вот полутонов нет, мы честные, мы за душу. И вот, как раньше учили нас наши, не знаю, деды, прадеды, не говори женщине, что любишь. Любишь, а то привыкнет. Разок сказал, хватит, поженились, все, давай на кухню. Такие какие-то дедовские постулаты. Вроде как мужчина, не должен быть подкаблучник и все прочее. Вы знаете, вдруг тут появляется Жуков и говорит: солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Подойди ко мне поближе, дай твою руку, вытри мои слезы. Такого никогда не было до этого, и поэтому, мне кажется, вот эта простая и очень добрая история песни «Я не отдам тебя никому» вывела группу «Рокерс» на другой уровень. Многие поняли, что можно не скрывать свои чувства, особенно мужчины, и можно говорить о них открыто, честно, если по-настоящему любишь. А любовь – это страшная сила.
0: Группа «Руки вверх». «Я не отдам тебя никому».

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Вот заканчивается песня, и весь стадион такой: «У-у-у!» И аплодисменты, и крики, свисты. И так это будет уже через неделю. Начнется у Сергея Жукова сегодня юбилей. 50 лет отмечает наш любимый солист группы «Руки вверх». Ну а сама группа в этом году отмечает 30-летие. И не просто отмечает, а большим-большим туром по всей практически стране, по стадионам, по самым большим концертным площадкам проедется группа «Руки вверх» и при поддержке «Русского радио» в Москве. Летом будет два огромнейших концерта в Лужниках. Сереж, мы тебя искренне поздравляем с этим событием. Ну, это действительно событие в жизни, да? Вот стадионные такие огромные концерты. Большой-большой тур и, конечно же, с сегодняшним днем, с днем твоего рождения, с юбилеем. От всех от нас, от «Русского радио», от всех твоих поклонников, миллионов людей по всему миру. И сегодня у нас на «Русском радио» день «Руки вверх». Сегодня в течение дня мы слушаем самые яркие хиты, самые любимые песни группы «Руки вверх» с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова к каждой песне. Через час мы узнаем что-то интересное про песню «Полечу за тобой».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: десятилетия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят вечер, юбки по коленам.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: У меня дело выгорело!
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
14: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: ОКО представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
18: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
20: Ура, премия!
21: И мне пришла.
20: И мне.
22: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
21: О, да.
23: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральный лицензия Банка России номер 1000.
24: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
25: 12+. Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: ну я представляю, тех, кто сейчас на дачах, действительно, говорит, так, давай, это вот тут и здесь, и здесь, и здесь, не уступим даже метра, все засеем, все посадим и все украсим. Те, кто уже на дачах, вам привет, те, кто стоит в пробках, чтобы добраться до дачи, вам легкости.
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: уже не срочно.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
2: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
3: Реклама. На русском.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер X» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван – здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: хорошо.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Новости на русском.
1: В Буди Кавказе 16 часов. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». На территории Северной Осетии сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. По данным МЧС, до конца недели в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Ситуация находится на постоянном контроле профильных органов власти. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. Социальный фонд России начал пересмотр отказа в едином пособии для многодетных семей. Это касается тех семей, чьи доходы превышают прожиточный минимум не более чем на 10%. Выплата будет оформлена однократно сроком на один год. Сумма составит 50% регионального прожиточного минимума для детей. Перерасчет будет сделан автоматически. 134 противоградовые ракеты были выпущены на этой неделе в Северной Осетии. Такие данные приводит Минсельхоз Республики. На начало сезона в наличии была 591 ракета. В настоящее время остаток составляет 372 снаряда. Отмечу, в общей сложности в текущем году для защиты сельскохозяйственных культур от града заключен контракт на сумму более 8 миллионов рублей. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Новости.

Поздравляюсь, еще целый час пробуду вместе с вами. Так здорово, так хорошо. Желаю кому-то уже пятничного вечера. Где-то уже даже ночь наступила. Привет, где бы ни находились. Это Русское радио, ваше любимое, ваше родное. И здесь ваши самые-самые обожаемые артисты Никита и Дима Билан. Прямо сейчас на Русском радио. Впереди Ирина Дубцова, Елена Север. И, конечно же, что-то от руки вверх.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
3: Переживи 3 месяца зимы, и 4-й получишь в подарок.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить. Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

Ну, еще чуть-чуть, и дождетесь очередной рассказ от Сергея Жукова, солиста группы «Руки вверх», про песню, которую вы любите, знаете, обожаете. Сегодня мы отмечаем весь день в эфире юбилей Сергея Жукова и юбилей группы «Руки вверх». 30 лет, представляете, коллективу уже.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру.

0: День юбилея Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «Полечу за тобою».
1: Дело в том, что это одна из моих любимых песен. Причем и всей группе она тоже очень нравится. И мне кажется, она как-то незаслуженно, что ли, в свое время прошла мимо. Ну, то есть, ее, конечно, любили, она, безусловно, была тоже хитом, но не настолько большим, как «Крошка» или там «Алешка». Поэтому она просто вышла в альбоме и была просто хорошей песней. А это обидно и грустно. Поэтому вышел там следующий альбом, на нем были тоже многие хиты, и мы уже перестали петь песню «Полечу за тобой» на концертах. И вот просто все время не отпускало желание снова эту песню вернуть в программу, вспомнить ее, вдохнуть в нее новую жизнь. Желание сделать эту песню еще раз и еще лучше не покидало меня. Поэтому родилась идея сделать ее с кем-то, кто тоже сейчас, в данный момент, лидер мнений, и таковой оказалась группа Arctic Ice. И это получилась безумная, неимоверно красивая история, которая сразу же залетела во все чарты. И это уже было второе рождение песни. Хотя, забегая вперед, скажу вам, что потом было еще и третье рождение песни, но это уже было позже, спустя много-много лет, поэтому мне кажется, что песня «Полечу за тобой» — это единственная песня, к которой мы возвращались несколько раз. И каждый раз снова и снова она становилась популярной.
0: Группа «Руки вверх». «Полечу за тобою».

кстати, под дождем концерты, вот такие большие стадионы, они еще лучше. Вот когда они больше запоминаются, в них как-то больше эмоций. Так что если вы вдруг пойдете на большой стадионный концерт, вот группа «Руки вверх» сейчас начнется, вот через неделю большой тур по стране, и будет дождь, пусть он вас не пугает, потому что такие концерты, правда, они западают в сердце на всю-всю-всю жизнь. Спасибо группе «Руки вверх». 30 лет нас радует, и еще столько же, а то и больше. Будьте, пожалуйста, вместе с нами.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
13: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
14: Платформы, рынок, технологии.
13: Монетизация.
14: Цены, процедуры, практические инсайты.
13: Нейросети на практике.
14: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
13: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
14: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
13: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
14: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: А теперь коротко о главном. У главного все хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

не знаю. Я как раз планирую побегать и по ручьям, и, может быть, по берегу реки, и по травке, и насладиться шашлыками, и фестивалями, и прогулками по городу, и за городом в том числе. В общем, планы вот такие. Главное, все успеть сделать. Меня зовут Дмитрий Оленин. Дамы и господа, спасибо, что были весь день сегодня вместе со мной. Пора мне откланяться и уступить это место Алене Бородиной, потому что сегодня пятница, сегодня подводим музыкальные итоги недели. Главный хит-парад страны «Золотой граммофон» начнется буквально через несколько минут. Пока.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
4: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
6: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса».
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
8: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в белые списки ресурсов, которые работают при отключении мобильного интернета. Также, как пишет информационное агентство РИА-ГНОМ, в перечень попадут все крупные страховщики. Однако добавлять финансовые организации в белые списки будут постепенно из-за технологических сложностей. Сейчас свыше 120 сервисов входят в перечень, Минцифры его регулярно обновляет. В Россельхознадзоре обнаружили проблемы с поставками овощей и фруктов из Армении. Туда отправили специалистов ведомства, чтобы провести инспекцию. По результатам анализа российские власти примут решение. Ранее ввели ограничения на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре заявили о сотнях нарушений. В свою очередь, армянские власти назвали такую ситуацию рабочей и пояснили, что это обычная практика внутри Евразийского экономического союза. Академик РАО Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования. Решение принято 21 мая на общем собрании членов академии. После избрания Васильева обозначила ключевые приоритеты работы РАО. В первую очередь, это продолжение фундаментальных исследований в области наук образования и повышение престижа педагогической науки. Особое внимание будет уделено поддержке молодых специалистов и эффективному использованию кадрового потенциала. Согласно процедуре, кандидатуру избранного президента академии должно утвердить правительство России. Лионель Месси стал вторым футболистом-миллиардером. По данным агентства Bloomberg, основную часть дохода восьмикратного обладателя золотого мяча составляют зарплаты и бонусные выплаты. Кроме этого, аргентинец получает деньги от спонсорских контрактов. Ранее стало известно, что состояние португальца Криштиану Роналду достигло почти $1.5 миллиарда. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Обожаю наши с вами встречи по пятницам. Никакого дресс-кода. Можно в пижаме, можно с чаем, можно с разными мыслями и ожиданиями. Главное, нужны вы и любой гаджет, который способен поймать русское радио. Меня зовут Алена Бородина, я с нескрываемым удовольствием приветствую всех и каждого, кто рабочую неделю провожает в компании любимой радиостанции. Начинается «Золотой граммофон», впереди два часа, наполненных исключительно лучшими песнями этого мая. Стало быть, есть смысл делать погромче и сесть поближе к приемнику. Мы начинаем. Нашу двадцатку сегодня покидает сразу три бесспорных хита. «А студио», «Она не виновата», «Помню», «Джонни» и «Полароиды» группы «Винтаж». Стало быть, в чарте три новинки. Одна из них открывает сегодня «Золотой граммофон». Лариса Долина. «Последнее прощай».

0: Лариса Долина сегодня открыла двадцатку главных хитов русского радио. Мы слушали ее новую песню «Последнее прощай». В песне, кстати, есть все шансы на успех. Впрочем, Лариса Александровна сама знак качества уже много-много лет, поэтому все будет хорошо. Ну что ж, мы продолжаем разговор. Я спешу напомнить о том, как продвигать ваших любимых артистов в золотом граммофоне. Нужно зайти к нам на сайт rusradio.ru и проголосовать за песню, которая пришлась вам по душе. Все просто. Она ждет 19-я строчка золотого граммофона. Здесь группа «Бис». Еще не поздно.
1: Номер 19.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт,

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
3: Улицы ждали, именно нас,
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: Летний кинотеатр.
7: Уличные камины во дворе.
6: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
7: Звоните 77-33-00.
6: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
8: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Золотой граммофон.
1: Золотой
2: Русское радио, майский выпуск хит-парада «Золотой граммофон». Мы не так давно начали наш путь к вершине чарта, прямо по курсу 18 место. Давайте я вам расскажу, кто здесь обосновался. А здесь сегодня, благодаря вашим стараниям и поддержке, расположилась Анна Семенович. Еще одна новинка в хит-параде — песня «Если станет грустно».
0: Номер 18.

0: «Если станет грустно», вам споет Анна Семенович. Кстати, она уже это сделала на 18-й строчке «Золотого граммофона». Это была новинка предпоследней майской недели. А мы с вами продолжаем готовиться к лету и наслаждаться пока еще весенними хитами русского радио. На 17-м месте нас встречает артист, который готов к летнему сезону. Он уже купил надувной матрас, ласты, солнцезащитный крем и акваланг. Встречайте, Александр Панайотов.
1: Номер

0: на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?
2: Милая, милая, а сердце битое стекло, снова полюбила, снова не повезло.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
0: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
6: Ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
10: Тот самый линолеум зайдет и вам.
11: Таркет. Респекты по всем параметрам.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: С самого утра сел на жесткую диету. К обеду похудеть все еще не удалось. Не судьба, не тот метаболизм. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

Русское радио – двадцатка главных хитов нашего эфира. Вместе мы не только наслаждаемся лучшими песнями уходящей весны, мы создаем музыкальную историю. И прямо сейчас нас ждет еще одна страничка увесистой золотой энциклопедии Русского радио. На 16-м месте еще одна новинка недели. Честно говоря, я ждала, когда эта песня появится в золотом граммофоне. И вот она здесь. Ирина Дубцова. «Память».

память, прекрати мне спамить. Шикарный образ от Ирины Дубцовой, которая сегодня разукрасила своими воспоминаниями 16-ю строчку главного хит-парада страны. Ну, слушайте, действительно, память умудряется нам иногда подкидывать такие битые файлы, от которых очень трудно избавиться. Предлагаю переходить на светлую сторону и начинать управлять своими воспоминаниями. Прямо сейчас устройтесь поудобнее и вспомните какой-нибудь приятный эпизод лета 2025 года. Отлично, у вас неплохо получается. И пофантазируйте, а что из приятного вы можете повторить в самое ближайшее время. И пока вы вспоминаете, я представлю вам следующий трек. 15-е место золотого граммофона Валерия «Возьми мою любовь».

На 15-м месте золотого граммофона Валерия со своим бескорыстным предложением «Возьми мою любовь». А мы с вами сейчас тоже безвозмездно, что значит даром, поздравим именинников этой недели. 18 мая родилась певица Сандра. Это для людей моего поколения была, между прочим, культовая певица. 19 числа поздравления принимали музыкант проекта «Филатов энд Кэрос» Алексей Осокин, он же Кэрос, и моя любимица Ева Польна. 20 числа родился актер Гоша Куценко, певица Шер, певец Шура, а также наша любимая Наталья Подольская. 21 мая отмечал день рождения ведущая хит-парада «Золотой граммофон» на русском радио Алена Бородина, то есть я. Можете поздравлять. 22 мая родился лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. 23-го актриса и телеведущая Лариса Гузеева, а также диджей Смэш. Если вы на этой неделе попали в список именинников, значит, что мы вас любим и искренне желаем вам всего самого потрясающего. Песня в подарок от красавца Артура Пирожкова.

Самый красивый, по своему собственному мнению, артист в российском шоу-бизнесе Артур Пирожков сегодня украсил 14 место золотого граммофона. И даже спорить не буду. Здесь все заблестело, заискрило, засияло, как будто на подтанцовке себе Артур взял девушек из группы «Блестящие». Так, ну а мы продолжаем наслаждаться лучшими песнями русского радио. Впереди 13-я строчка еженедельного хит-парада. Здесь уже расстелена красная дорожка по случаю выхода в свет Александры Воробьевой. Слушаем хит «Взгляды».

0: русском радио.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
4: крутые новости,
3: крутые игры,
4: крутая музыка.
3: И все это...
4: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019081908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А? Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 4-9-9.
13: На русском радио «Золотой граммофон».
14: «Золотой граммофон».
15: «Золотой граммофон» в эфире. С вами Алена Бородина и двадцатка лучших песен уходящей весны. Кстати, эта весна не повторится, как и наш хит-парад. В следующую пятницу картина будет совершенно другой. Здесь все традиционно зависит от вашей доброй воли. Детали о голосовании ищите на нашем сайте rusradio.ru. А пока встречайте музыканта, который сегодня оккупировал 12-ю строчку «Золотого граммофона». Это Юрий Киселев и песня, которая легко и непринужденно трогает самые тонкие струны души. «Сердце запоет». Номер 2.

На 12-м месте золотого граммофона уверенно расположился Юрий Киселев со своим хитом «Сердце запоет». Ну а мы продолжаем наше ненаучное исследование лучших песен мая 2026 года. Следующую песню я предлагаю нам с вами спеть хором. Уверена, что слова вам хорошо известны. За 12 недель пребывания Ханны в чарте вы их, скорее всего, уже выучили. Итак, если вы еще на работе поете куплет, если вы дома припев, но если русское радио застало вас в дороге, с вас вся песня целиком. «Русская красавица». Вы готовы?

0: все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С. Труба профильная. Балки, швеллеры. Труба канализационная гофрированная. Утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
8: Я обожаю зиму, но только летом.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». На территории Северной Осетии сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. По данным МЧС, до конца недели в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Ситуация находится на постоянном контроле профильных органов власти. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. Социальный фонд России начал пересмотр отказа в едином пособии для многодетных семей. Это касается тех семей, чьи доходы превышают прожиточный минимум не более чем на 10%. Выплата будет оформлена однократно сроком на 1 год. Сумма составит 50% регионального прожиточного минимума для детей. Перерасчет будет сделан автоматически. 134 противоградовые ракеты были выпущены на этой неделе в Северной Осетии. Такие данные приводит Минсельхоз Республики. На начало сезона в наличии была 591 ракета. В настоящее время остаток составляет 372 снаряда. Отмечу, в общей сложности в текущем году для защиты сельскохозяйственных культур от града заключен контракт на сумму более 8 миллионов рублей. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Конец мая – это такое время, когда лето уже натянуло кроссовки и стоит за дверью, осталось только зашнуровать, и понеслась. Ну а пока еще у нас есть время подготовиться ко встрече с самым удивительным временем года. На русском радио продолжается «Золотой граммофон». В студии Алена Бородина, и я торжественно приглашаю вас во второй час нашего хит-парада. Впереди 10 распрекрасных песен, лучших песен страны, и мы их обязательно послушаем, как только вспомним расстановку сил часа прошлого.
3: 20. Последнее прощай.
2: Новинка этой недели — Лариса Долина. Последнее прощай.
4: 19.
2: Еще не поздно.
4: 18.
3: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Еще одна свежая песня — Анна Семенович, «Если станет грустно».
4: 17.
2: А Александр Панайотов плюс 2 строчки — «Акваланг».
4: 16.
2: Еще одна новая песня — Ирина Дубцова, «Память».
4: 15.
3: Возьми мою любовь.
2: Валерия, «Возьми мою любовь».
4: 14.
5: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
2: Артур Пирожков, как всегда, красавчик, самый красивый.
4: 13.
2: Александра Воробьева, «Взгляды».
4: 12.
6: Сердце забоет вновь старую.
2: Юрий Киселев, «Сердце запоет».
4: 11.
7: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане.
2: Ханна, «Русская красавица».
0: 10 первых.
2: Ну а теперь налегке мы можем продолжить путь к вершине золотого граммофона. Первую десятку открывает Маша Вебер, «Гори».

Любовь – единственное пламя, которое не требует дров. Питается взглядами, улыбками и объятиями. Первую десятку золотого граммофона открыла Маша Вебер. Мы слушали ее хит «Гори». Ну а прямо сейчас я предлагаю переместиться на 9-е место еженедельного хит-парада. Здесь нас уже встречает специалист по подъему выше облаков. Он работает без парашюта, без страховки, а в резюме у него написано: «Никогда не падаю, даже если она не звонит». Это Владимир Пресняков. Встречайте.

0: настоящего. Подробнее на beeline.ru.
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гранатов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действий маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
8: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
9: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
8: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
9: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
10: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
13: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе.
15: Русском радио. Золотой граммофон.
16: Золотой граммофон. Граммофон.
17: С вами Русское радио, в студии Алена Бородина. Мы продолжаем разбираться с лучшими песнями нашего эфира. Впереди еще 8 отборных хитов, тех самых, благодаря которым мы запомним март, апрель и май 2026 года. Вот таким. Прямо сейчас нас ждет история о том, что иногда полезно забыть про возраст, статус. Ну и вспомнить о том, что ветер в голове и неизвестно откуда выглядывающее детство, в общем-то, полезно для здоровья. Александр Панайотов, Алиса, «Бумажный змей».
15: Номер 8.

Бумажный змей – единственный, кто умеет летать без крыльев, просто потому что ветер в него поверил. На 8-й строчке золотого граммофона сегодня уютно устроились Александр Панайотов и Алиса. А я напомню, что если вы хотите, чтобы в лучшую двадцатку русского радио попала ваша любимая песня, заходите на сайт Русрадио.ру и голосуйте. Впереди 7-е место главного хит-парада страны. Здесь, на завалинке, нас поджидает Алешенька, который, как известно, без Аленушки никуда. Впрочем, и наш хит-парад без Аленушки Бородиной не продолжится. Я здесь, вы на месте. Ну, а следующая певица ждет очереди выступить в эфире Русского радио. Татьяна Куртукова. Эх!

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
12: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
15: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
14: Я иду в Кари. А вы?
15: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
18: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Надеюсь, вы, как и я, получаете удовольствие при мысли о том, что рабочая неделя заканчивается и начинаются выходные. Кстати, для предстоящего уикенда «Русское радио» приготовило отличный саундтрек. Так что пока не пошли титры, придумайте на субботу и воскресенье что-нибудь грандиозное. И пока вы строите планы, для вас споет Согдиана. 6-е место золотого граммофона хит «Позови».

0: «Позови» в лучшие двадцатки русского радио Согдиана. Сегодня она расположилась на 6-м месте золотого граммофона. Ну, а прежде чем мы двинемся дальше, я предлагаю вам вспомнить, какой сегодня день. А сегодня пятница, которую, я знаю, ждали очень многие. Заканчивается рабочая неделя, впереди выходные, которые можно будет провести по своему усмотрению. Кто-то отправится на дачу, кто-то устроит пикник в соседнем парке, кому-то, наконец, удастся выспаться, а кто-то будет зависать с друзьями в каком-нибудь уютном местечке. Куда бы вы ни отправились, берите с собой русское радио, не прогадайте. Дорогу к лучшей жизни вам готов показать Филипп Киркоров, у которого давно все хорошо.
1: Номер 5.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

У Филиппа Киркорова давно все хорошо, и он делится с нами рецептом счастливой жизни. Ну, а мы с вами перелистываем последние странички этой удивительной весны. Вы спросите меня, чем она привлекательна или примечательна, а я отвечу: каждая весна, которую я встречала в своей жизни, вообще не похожа ни на одну другую. Конечно, так можно сказать про любое время года, но согласитесь, весной в воздухе особенно чувствуется обновление. Поэтому и наша двадцатка недели от недели каждый раз звучит оригинально. Какие-то песни покидают граммофон, прилетают новинки, эти поднимаются в чарте благодаря вашим голосам, другие опускаются, в общем, движуха. Впереди четвертое место золотого граммофона, здесь Сергей Лазарев, «Компасы».

Компасы в главном хит-параде страны Иван Сусанин 21 века Сергей Лазарев. Одному Богу известно, куда он нас с вами заведет в следующий раз. А вот куда переместится его хит, зависит, как всегда, от вас. Детали о голосовании ищите на сайте rusradio.ru. Там все понятно, прозрачно сделано так, чтобы ни один ваш голос не потерялся. Нас ждет призовая тройка золотого граммофона. Три лучшие песни русского радио по версии нашего.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
4: 0+. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.
14: Милдронат. Горите делом, не выгорая.
15: Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях. На Амода C5 с его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
18: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
19: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
20: Купила сверкающий пуховик. Так как только не называли, а? Человек-фольга, светоотражатель. И только мальчик на улице закричал: какая блестящая женщина! Мальчик! Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.
1: На русском радио.

0: потихоньку готовится сдавать дела лету. Но у нас с вами еще есть немного времени, чтобы привести в порядок дела и провести инвентаризацию летних вещей. С вами Русское радио. В студии Алена Бородина. Мы продолжаем исследование главных хитов нашего эфира. Их в золотом граммофоне осталось всего два. И это лучшие песни страны. По крайней мере, так решили наши слушатели. На второй строчке сегодня победительница прошлой недели. Певица, которая ждать умеет, но не любит, потому что знает, жизнь идет здесь и сейчас. Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
1: Номер второй.

0: Праге от первого места сегодня оказалась Мари Краймбрери, которая не ждет у моря погоды и берет все в свои руки. Сегодня хит «Давай не ждать» звучал на втором месте золотого граммофона. А у нас новый лидер. На вершину главного хит-парада страны туманными тропами через тернии к звездам добирался Николай Басков, который точно знает, что нормальные герои всегда идут в обход. Первое место в лучшей двадцатке русского радио у песни «Туманы». Мы Николая поздравляем с победой и слушаем лучшую песню этой недели.
1: Номер первый.

0: Николай Басков сегодня вполне эффектно устроился на первом месте золотого граммофона. Мы слушали его хит «Туманы», который всю следующую неделю будет носить громкое и почетное звание «Лучшая песня русского радио». Николай Басков еще раз с победой в главном хит-параде страны и всего самого наикрутейшего и ему, и всем нашим слушателям. Я, Алена Борзина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся в следующую пятницу. Желаю вам отменных выходных, великолепной погоды, солнечного настроения, добрых новостей, радостных встреч и, конечно же, душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – от 19 до 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный.
3: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
1: Реклама на русском.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК Арктика.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Новости! В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
9: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29 33 66.
11: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
12: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
13: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
14: Меню для счастливого человека.
13: С 9 до 14 часов завтрак.
14: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
13: На обед вкуснятина.
14: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
13: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
14: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
13: Кафе «Юг-34».
14: Счастье есть!
13: Джанаева, 34.
14: Доставка 8-999-844-34-34.
13: Или через приложение «Яндекс.Еда».
15: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
16: Рекламная служба «Русского радио».

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну все, выдыхаем. Рабочая неделя завершена. И не знаю, как вы, а я этому безумно рада, потому что завтра есть возможность выспаться. Никуда не нужно бежать, никуда не нужно спешить. И можно хотя бы на двое суток забыть о сумасшедшем ритме. Ну как это может не радовать? А представляете, я утром проснусь, а по левую сторону от меня телефончик. Я так раз так одним пальчиком тык, и все. И русское радио сразу заиграет. И я закрою глаза и еще минут 15 поваляюсь, послушаю хорошую музыку, а уже после в приятном расположении духа, потому что я изначально задала правильный алгоритм действий в самом начале дня, значит, подзарядилась. Все, у меня дальше все как по маслу, как говорится. Все будет прекрасно, все будет хорошо, потому что в компании русского радио по-другому быть не может. Поэтому, дорогие, здравствуйте. Я вас приветствую, вместе с вами уже помечтала, запланировала утро завтрашнее. Ну и, конечно, в эту секунду приветствую каждого. У нас с вами час приветов и поздравлений, у нас с вами хорошее настроение и у нас с вами взаимовыгодное сотрудничество. Это вы слушаете русское, отправляете сообщение на номер плюс 7-988-877-107-9, а мы смотрим по правую сторону от себя и зачитываем все ваши приветы и поздравления. А еще можно позвонить по номеру 53-46-46. С вами Лина Мартова. Добро пожаловать!

Ну, прощального прости нам не надо. Давайте мы без прости и без прощального, ладно? Потому что у нас достаточно такие приятные взаимоотношения. Не будем все это нарушать, дорогие мои. Никто никого не прощает, потому что никто никому не приносит зла, обид и горе какого-то душевного. Просто слушаем хорошую музыку. У нас такой взаимовыгодный обмен прекрасными эмоциями. Ну и, конечно, стол заказов, который продолжается, он приветствует абсолютно каждого. Сегодня, 22 мая, у кого-то день рождения, у кого-то еще какая-то знаменательная дата, поэтому делитесь всеми событиями, рассказывайте, мы с удовольствием все послушаем, а наш номер телефона 53 46 46, это стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов, дорогие, 19:15. Всем здравствуйте, пишет нам Лейла. Если можете, поздравьте мою доченьку. С днем рождения, ей исполняется сегодня 23 года. Я не успела оглянуться, а время пронеслось. Моя любимая, самая замечательная, добрая, хорошая девочка, которой я всегда горжусь. Я очень хочу, чтобы ты всегда была счастливой, здоровой, и в твоих глазах был смысл и счастье. Большего мне не надо. Слушайте, ну после таких сообщений я прям пойду сейчас плакать. От сентиментальности своей. Вы, дорогие мои, тоже можете поздравлять и с днем рождения, и приглашать на прогулку. А все потому, что у нас ровно до 20:00 продолжается час вашего общения.

ваших приветов, ну и, конечно, вашего голоса в прямом эфире. Наш номер 53-46-46, код города 8672. Также не забывайте, для более стеснительных можно отправлять сообщение +7 988 877 107 9, Макс или Телеграм, кому что удобно.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин «Покупелла.ру».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес, от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
7: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

кстати, любая теплота, которая хранится в душе, обязательно должна выплескиваться наружу. Ну, если нет в данный момент человека, которому бы хотелось все это подарить, постарайтесь его обрести, что ли, я не знаю, потому что, особенно девочек касается, нам прям необходимо, ну, по природе необходимо кому-то относиться, знаете, по-теплому, по-доброму, ухаживать, заботиться, дарить нежность. Поэтому прямо сейчас просмотрите, я не знаю, может быть, в диапазоне что-то там интересное по левую, по правую сторону. А может быть, есть какой-то человек, который сам поглядывает на вас. В общем, дарите тепло, дарите его в прямом эфире Русского радио, звоните по номеру 534646 и помните, что в нашей компании все обязательно будет хорошо. А еще можно отправлять сообщение на Макс и Телеграм +7 988 877 107 и 9.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 19:48 во Владикавказе, дорогие мои. Всем еще раз привет. Это русское радио и стол заказов. Дождливый продолжает. Нет, у нас не дождливый, кстати, стол заказов. У нас практически праздничный, потому что сегодня завершение рабочей недели, а значит, у нас хорошее настроение, у нас есть повод для радости. Для грусти у нас поводов нет. А если и есть, то мы сделаем все для того, чтобы эта грусть и этот повод куда-нибудь исчезли и улетучились. Хорошей музыкой, добрыми пожеланиями и просто добрым настроением. Так вот, значит, еще на протяжении 10 минут вы можете проявить активность. Я напоминаю, Макс и Телеграм плюс 7-988-877-107-9 наш номер. Ну и номер в студии 53-46-46. Я желаю всем хорошего настроения. Слушайте русское радио, помните, что с нами все хорошо. И не забывайте о том, что уже сегодня нужно продумать, как проведете выходные.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – от 19 до 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный.
3: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
0: Реклама на русском.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». На территории Северной Осетии сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. По данным МЧС, до конца недели в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Ситуация находится на постоянном контроле профильных органов власти. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. Социальный фонд России начал пересмотр отказа в едином пособии для многодетных семей. Это касается тех семей, чьи доходы превышают прожиточный минимум не более чем на 10%. Выплата будет оформлена однократно сроком на 1 год. Сумма составит 50% регионального прожиточного минимума для детей. Перерасчет будет сделан автоматически. 134 противоградовые ракеты были выпущены на этой неделе в Северной Осетии. Такие данные приводит Минсельхоз Республики. На начало сезона в наличии была 591 ракета. В настоящее время остаток составляет 372 снаряда. Отмечу, в общей сложности в текущем году для защиты сельскохозяйственных культур от града заключен контракт на сумму более 8 миллионов рублей. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

Пятница, столица веселится. Надеемся, у вас выдался тоже не кислый вечер. Если все же кислый, ну, запейте его чаем, будет вместо лимона или текилой. К ней кислое тоже хорошо, особенно по пятницам. Ну, у каждого свой рецепт отдыха, зато русское радио, оно для всех и для каждого. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем огромный привет. Все будет хорошо, вы же знаете.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
3: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец», Республика Северная Осетия, Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия, Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
4: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Черненское шоссе 32А. Звоните 460-560.
5: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
6: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
7: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
6: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
7: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 6240.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует до 31.00.

Комсомольском радио. Взгляды. Слушайте, ну вчера на премии телеканала РУ-ТВ все взгляды были точно прикованы к наряду Александры Воробьевой. На мой взгляд, один из самых удачных по дресс-коду, по концепции образов был именно у нее. Дресс-код премии звучал так. Культурный код России, да, культурный код нашей страны. И вот наряд Александры был как воплощение и сказок, и каких-то легенд о русской княжне, бродинских каких-то напевов, богатырских сказаний. Очень красиво, невероятно. Ну, конечно же, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Даже мои восторженные комплименты. Поэтому заходите-ка в наши соцсети. Посмотрите на подборку образов. В комментариях справедливо люди пишут, что круче, чем Мидгала. Ну, точно вам говорю, что некоторые артисты просто на 100% выложились и угадали. Так, спасибо всем, кстати, кто вчера блистал на сцене, ну и зрителям, конечно. Я не смог по уважительной причине присутствовать, но знаю, что было грандиозно. Если вас тоже не было, можно наверстать. В соцсетях наших есть и фото.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Григорий Лепс на русском радио. Я поднимаю руки. Мы сегодня тоже целый день поднимаем руки вверх. Да, все, кто вырос на песне Сергея Жукова и продолжает их любить. Конечно же, отметили, что сегодня у нас на русском радио целый день руки вверх. Повод мощнейший — 30 лет группе и личный юбилей ее бессменного лидера. Поэтому весь день, каждый час в нашем эфире звучат лучшие хиты за всю историю коллектива. Причем играют не только песни. К ним прилагаются уникальные комментарии Сергея Жукова о том, как создавались эти хиты, под которые до сих пор танцует вся страна. И помните, это ведь только разогрев. Потому что впереди масштабный юбилейный тур «Руки вверх», и он уже на подходе, так что готовьте кеды.

0: юбилее Сергея Жукова на русском радио «День руки вверх». Песня «Плачешь в темноте».
1: Ну, мне кажется, это гимн вообще любого человека на земле. Мужчина, женщина, неважно. Все мы плачем. И мужчины, кстати, тоже должны признаться, что тоже плачут. Это нормально. Я вот на концерте всегда рассказываю историю о том, что когда нам тяжело, когда мы хотим выплакаться, мы забираемся куда-нибудь подальше, в темную комнату, закрываем все двери, садимся в угол, выключаем свет и хотим вот выплакать всю свою боль. Чтобы в этот момент никто не успокаивал, не трогал за плечо, не говорил, да перестань, все будет хорошо. Это не помогает в этот момент. Наоборот, в этот момент нужно побыть одному. Выплакаться, вырыдаться, вот выплеснуть из себя все это. И что самое главное, вот эта аллегория «Плачешь в темноте», потому что потом, когда мы вот наплакались, вытирая слезы, мы открываем дверь из нашей комнаты, темной, то за дверью там свет, там новая жизнь, вернее, ну, может, жизнь-то и не новая, но жизнь, которую ты можешь построить заново, с новыми силами. И вот, мне кажется, песня такая и получилась. И лиричная, и танцевальная в то же время, и рассказывающая о больших чувствах, и о том, что всегда впереди нас ждет свет.
0: Группа «Руки вверх». «Плачешь в темноте».
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

Сергей Лазарев на русском радио. Третий. Мы, кстати, поздравляем артиста с тем, что у него не третий, а уж не сбился со счету, очередной самовар. Он вчера на прошедшей премии телеканала РУ-ТВ получил очередную награду. На этот раз за победу в номинации «Лучший альбом». Его свежий альбом под названием «Счастливые тоже плачут» был удостоен награды. Ну, плачут, конечно, от счастья все поклонники артиста, которые наголосовали ему такую важную, такую нужную победу. Поздравляем его и поздравляем нас. Дело в том, что чем дальше вечер, тем работы становится все, ну, как, знаете, все забывается. Потому что впереди только лучшие планы на выходные. Может быть, кто-то уже куда-то стартанул, сорвался, выехал или уже доехал и уже, ох, как отмечает. Русское радио с вами. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Рад вам.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Нюли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Лифт – это то место, где люди дружно смотрят на цифры и делают вид, что им это интересно. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

Новинка на русском. Ирина Дубцова. Память. Вот уж кому пригодится память, так это тем, кому предстоит сдавать 1 июня экзамены. Да, в этом году вот прям в первый день лета первые три или сколько там ЕГЭ сдаются. То есть такая последняя финальная неделька. Ну, говорят, что там перед ЕГЭ не надышишься, но я вам желаю хотя бы выходные переключиться, съездить куда-нибудь отдохнуть, на дачу или просто погулять. И уже финальную неделю терзать свою память, чтобы достойно отстреляться и сдать ЕГЭ. Ну, опять же, на следующей неделе у нас последние звонки 26 мая. Летние каникулы начинаются с 27-го. Это у тех, у кого не начинаются. А кому сдаваться, так им совсем не до каникул будет. Как хорошо, что мы с вами уже взрослые, правда? У нас и темы другие, и заботы другие. Да, иногда сложнее, но все равно. Вот эти вот школьные, конечно, когда здесь еще мало опыта, но столько ответственности. Ух, как вспомню, так вздрогну. Вздрогнем и слушаем дальше. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Луганской Народной Республике ввели режим ЧС из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Местные администрации заявили, что это необходимо для устранения последствий атаки. Беспилотники попали в студенческое общежитие сегодня утром. В здании находились около 90 человек. Шестеро погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин назвал это терактом, поручил Минобороны подготовить варианты ответа. Минцифры установят максимальный тариф для массовых обзвонов. К ним относятся, например, рекламные звонки. При этом, как пишет газета «Ведомости», госорганы и банки освободят от оплаты. Такую поправку внесут во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. С минувшего сентября граждане имеют право самостоятельно отказаться от массовых звонков и выбирать, от каких организаций могут поступать вызовы. А бизнес для совершения обзвонов должен заключить договор с операторами связи. Академик РАО Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования. Решение принято 21 мая на общем собрании членов академии. После избрания Васильева обозначила ключевые приоритеты работы РАО. В первую очередь это продолжение фундаментальных исследований в области наук об образовании и повышение престижа педагогической науки. Особое внимание будет уделено поддержке молодых специалистов и эффективному использованию кадрового потенциала. Согласно процедуре, кандидатуру избранного президента академии должно утвердить правительство России. Треть опрошенных россиян заявили, что могут неделю продержаться без лишних трат. Четверть готовы терпеть месяц, 5% больше года. По данным ТАСС, две трети респондентов пробовали устраивать себе период без ненужных расходов. Лишними тратами опрошенные считают спонтанные покупки для настроения, доставку еды, перекусы на бегу и кофе на вынос. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Юлианна Караулова на русском радио. Это песня для тебя. Для меня, да? Помните? А за что? Да не за что, просто так. В Москве, как в огромной общественной бане сейчас, дикая влажность, при этом очень-очень жарко, но все потому, что гроза на нас надвигается, говорят, что уже где-то льет, уже небо озарено, но, в общем, предупреждали, вы получаете. Если про баню заговорил, значит, главным по шайкам и лейкам по-прежнему я являюсь, меня зовут Максим Привалов, всем привет, всем хорошей музыки. Ее у нас, благо, действительно много, и, кроме того, в следующем часе станет еще больше по вашему велению, потому что грядет вечерний стол заказов в 22:00. Приветы, поздравления и разные приятности. Оставайтесь на русском, все будет.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

И песня, и исполнительница с годами только лучше. Правда, Алсу вчера только что здесь на русском. Как тихо падал дождь. Обожаю вот это вот ощущение засыпать под идущий дождь. Может, даже не тихо, можно даже прям, чтобы барабанил. Особенно, если это где-нибудь за городом. Тишина. Ну, там, я имею в виду, звуков города не слышно, да. Идет дождь, такой убаюкивающий, умиротворяющий. Думаю, ну спать одно удовольствие. Если у вас такие планы вечерние, вы как раз за город сейчас движетесь, там вас дождик накроет. Приятно, приятно отоспаться, зарядиться уже. Это тоже очень полезно иногда. Вот все мы хотим, значит, КПД там выполнить, перевыполнить. Иногда надо все отринуть, уверенной рукой сказать: «Не, все, сейчас я отдыхаю». В нашем случае, если отдыхать, то желательно под музыку. Это «Русское радио». Спасибо огромное за выбор. Хорошие новости, море любимых хитов, беззаботное настроение и положительный настрой. О, ес, едем дальше.

0: Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Уходи».
1: Мы с Александром Ягудиным в Питере снимали этот клип, достаточно сложный, потому что там вот и проезды были, и машины, холодно было, то не получалось это, деньги в игрушки зашивали, деньги все время эти рвались, драка постановочная не удавалась, все попадали мимо друг в друга, ну, в общем, ой. Потом вот эксклюзив вам. Многие помнят, что клип сделан в таком GTA-стиле, где картинка останавливается и становится как бы комиксной. Все подумали, вау, это модно, а это не модно, не в этом смысле. Просто этими картинками мы закрывали неудавшиеся кадры, потому что там был ужас просто. Нам нужно было как-то дотянуть до хронометража песни. В результате никто ничего не понял, все как будто сказали: «О, да, модно, круто!» А мы, в общем-то, решили свою проблему. Ну, а уже через год вся страна пела «Уходи, если сможешь». И на концерте, на припеве всегда поет целый-целый зал. Поэтому я очень горжусь, что у нас был такой первый эксперимент, именно рэповый, и который, я считаю, удался.
0: Группа «Руки вверх». Уходи.

На русском радио, пообещай. По-моему, в прошлые выходные я вам рассказывал, что артист коллекционирует дома. Ну, по крайней мере, со стороны это выглядит так. То одно купит, то другое, то третье. Просто предыдущий не мог продать, а новый покупал. Ну, в ипотеку, правда, прям честно признавался, что близок к народу. И вот появилось новое, что все-таки он продал тот дом, который никак не мог... с которым никак не мог расстаться, потому что еще в ноябре 2025-го выставил на продажу. И вот 18 мая появилась новость о том, что двухэтажный дом в Подмосковье Димин продан. Ну, там прям, знаете, резиденция была. 440 квадратных метров. Выручил он за это 250 миллионов рублей. Я не знаю, для меня какие-то запредельные цифры. И 440 метров, и 250 метров. Я не знаю, это много или мало? Специалисты, что скажете? Ну, понимаю, что 440 метров, это же убирать надо. Ну, представьте, это ж пропылесосить только надо. А если еще и помыть... Караул. Ладно, мы их проводим в нашей студии. Она у нас небольшая, но очень и очень уютная. Ну, как небольшая, по сравнению с домом Димы. А так очень даже ничего, даже гостей принимаем. Дальше на русском Зиверт. И напоминание о том, что до лета буквально 9 дней. В городе лето, здесь, на русском.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Где?
1: Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw 26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 4.

Между нами только лов. Это Дмитрий Колдун, только что здесь на русском. Но мне, кстати, нравится рифма, прикольная, да? Лов, улов, это же надо догадаться срифмовать. Ну, не знаю, искусственный интеллект помог. Или естественный поднапрягся. Ну, в общем, слушается прикольно. Что я могу вам сказать? У нас музыкальный вечер со спецэффектами. До нас докатилась гроза за окнами моей студии. Просто светопредставление. Стеной ливень. Все небо в раскатах грозы и грома. Но я, кстати, очень рад. Очень тяжело было переносить жару. Вот эту голова вообще не соображает. Тут, наконец-то, долгожданная прохлада. Смущает, конечно, и расстраивает только одно, что я во всем белом сегодня. Ну, ничего. Было белое, станет 50 оттенков серого, грязного и мокрого. Надеюсь, что моя вечерняя гостья, а в 23.00 будет русский старт, до меня доедет или доплывет. Надо заранее выехать, чтобы не опоздать. И вы, пожалуйста, тоже не опаздывайте, потому что в 22 часа, то есть всего лишь через 15 минут, у нас вечерний стол заказов. Там поболтаем.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент обсудил последствия удара ВСУ по Старобельску с членами Совета Безопасности. Утром украинские беспилотники атаковали территорию колледжа педуниверситета в ЛНР. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся, один сотрудник. Погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Разрушено 3 здания колледжа, возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Путин поручил Минобороны подготовить варианты ответа на эту атаку. Законопроект о тройном повышении страховки эскроу направили в Думский комитет по финансовому рынку. Документ ранее внесло правительство. Предполагается, что страховое покрытие по эскроу-счетам для новостроек увеличат до 30 миллионов рублей. В Кабинете министров объяснили такую инициативу резким подорожанием жилья. Добавили, что счета эскроу могут открывать только крупные банки, поэтому рисков для системы страхования вкладов не будет. 23 мая на ледовой арене «Сокольники» в Москве благотворительный фонд «Шаг в жизнь» проведет первый детский кубок по специальному хоккею. В финале примут участие 10 московских команд. Это дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа мероприятия включает в том числе 5 показательных коротких матчей, поддержку болельщиков, а также встречу с друзьями фонда. На кубок приглашены известные спортсмены, паралимпийцы и официальные лица. В Рособорнадзоре объяснили, почему обязательный экзамен по истории ведут в 9 классах. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что именно основная школа дает базовые знания, а после нее многие уходят в колледжи. Подчеркнул, что 9 класс – это полная выборка всей возрастной группы. С 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории ориентировочно в феврале-марте. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Гром гремит, земля трясется, стол заказов к нам несется. Ну, действительно, в Москве гром, непогода, как в вашем городе. Расскажите, пожалуйста, а может быть вы... вообще куда-нибудь выехали, уже на морях, уже в отпуске. Нам все интересно, вечерний стол заказов. Что могу вам сказать? Конечно, как с нами связаться, это самое важное. Потому что с поводами вы, я думаю, разберетесь сами. Кого любить, кому привет передавать, кого поздравлять. Куда писать? Вот о чем в ближайшие секунды. Итак, 8-916-003-105-7. Это наш номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, сохраните, пользуйтесь и не забывайте о подписи. Мы всегда радуемся, когда видим, от кого пришло сообщение. И особенно там узнаем наших постоянных слушателей. Есть также возможность высказаться через социальные сети. Группа «Русского радио» имеется ВКонтакте, и такая же группа присутствует в «Одноклассниках». Ищите публикацию «Стол заказов», ну и в комментариях жду ваших сообщений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Город Королев. Оттуда Татьяна и Олег. Они в четыре руки. Вот какое сообщение нам написали. Большой привет детям, Александру, Екатерине и Даниилу. Школьный год заканчивается, и в этом году наша дочь Катя заканчивает 11 класс. С наступающим последним звонком и удачи на ЕГЭ. Держим кулачки. Идем на серебряную медаль. Ох, путь этот всегда непрост, поэтому это совместное приключение детей и родителей. Пусть все будет хорошо, и серебро даже в золото превратится, ну а вдруг. Так что привет вам большой, и пережить этот волнительный момент. Так, привет, Максим, привет, Русское радио, привет мужу Сергею. Он сейчас трудится в ночной смене, варит мыло. Сыновьям привет Матвею и Семену. Матвею, удачи в ЕГЭ, сынок, у тебя все получится. Семен, круглый отличник, люблю вас. Татьяна Кузьминова. Танечка, спасибо вам за подпись. Сначала она прислала неподписанное сообщение, но потом вспомнила наши рекомендации и исправилась. Вот видите, родители, сейчас у вас самые горячие деньки. И ночи тоже, не только что деньки. Потому что дети с головой в подготовке, знаю. Плавали, знаем, видим, наблюдаем. Все привет, едем с семьей в Питер. Дорога долгая, только выбрались из пятничных пробок. Хотелось бы пожелать всем приятных выходных, легких дорог и счастья. Не знаю, от кого это, но, в общем, всей вашей компашке большой привет. Легко, быстренько доехать. Александр Хусаинов. Длинное сообщение для него сейчас будет. Мы празднуем сегодня твой день. Тебе исполнилось 25. Чтобы удача сопутствовала тебе во всех начинаниях, а успех стал твоим постоянным спутником. Пусть в твоей жизни будет много ярких моментов, искренних улыбок, настоящих друзей. Желаю, чтобы любовь окружала тебя повсюду, в семье, в работе, в увлечениях. Пусть здоровье будет крепким, настроение всегда на высоте, достижений и счастливых моментов. Семья Хусаиновых и все-все-все близкие. Ну и мы тоже. Дорогой именинник, 25. Ну, прекрасно. Отдыхайте, отмечайте сегодня, завтра, послезавтра и, может, даже на понедельник залезть. У вас есть для этого все полномочия. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Стол заказов на русском. Едем дальше.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Уважаемое русское радио, так начинается следующее сообщение. Просьба передать привет нашей великой конторе ЗАО «Затон» Юле и Виктору, также президенту нашей компании Людмиле Геннадьевне Матвеевой, которую я очень люблю и обожаю. Ты самая лучшая на свете, от вашего друга и парня с харизмой, так он подписался, Игорь, ну, по крайней мере, сообщение выделяется на общем фоне. Добрый вечер, привет семье Ильиных и Чистофор. Надеюсь, я правильно прочитал. Чистофор. Как-то так. Из Лавровок. Получили.

0: И спасибо. Русское радио, привет. Коллективу «Золотое яблоко» «Авиапарк». Также всему ОВК, также всем, кто сегодня трудится на смене, от Камы. Всем настроение и добра, вы лучшие. Уж, наверное, оттрудились, да? Так, суть по времени-то. Кирилл из Казани. Родным привет. Маме Наталье, папе Александру, бабушкам Валентине Васильевне, Татьяне Ивановне, дедушке Владимиру Григорьевичу. Поздравляю создателей самой лучшей музыкальной группы на свете. Сергея Жукова, группа «Руки вверх». С днем рождения, с юбилеем. Счастья, здоровья, побольше счастливых моментов. Крутых, кайфовых песен. И, конечно же, огромнейший привет всему русскому радио. Всем-всем-всем-всем-всем. Отличной пятницы. Спасибо, Кирилл. Что касается Сергея Жукова, да, мы его поздравляем целый день. Сегодня дело в том, что 22 мая артисту стукнуло 50. В честь полтинника у нас же сегодня целый день группы «Руки вверх». Я вам больше скажу. Сегодня в русском старте у меня в 23.00 будет премьера новой песни. Это первый сингл с предстоящего альбома. Так что обязательно послушайте. Вот такой супер момент. Вернемся к сообщениям очень-очень скоро. Оставайтесь на русском.
1: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском радио вечерний стол заказов. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Ну, для кого-то вот просто дядя Максим. Такое сообщение получил забавное. Здравствуйте, русское радио и дядя Максим. Пожалуйста, привет папе Роме, маме Кате и дяде Роме из Смоленска. Пусть он выздоравливает, он дальнобойщик. Это Лиза, кстати. Лиза, 7 лет, Волгоград. Лизочка, спасибо большое, приятно. Так, Марина, хорошего вечера. Себе желаю много терпения. Я до конца месяца работаю без выходных, дорогие ведущие. Рассчитываю на вашу поддержку и на хорошую музыку. Вы знаете, Мариночка, и того, и другого у нас навалом. Так что, пожалуйста, заходите. Мы сами, без отдыха и отрыва. Так, к сожалению, не успели записать. Если архив стола заказов. Нет, ну, по крайней мере, такого открытого нет. А кто это не успел записать-то? А, это Татьяна и Олег из Королева, которые, значит, детям Александру и Екатерине и Данилу передавали привет. И дочь Катя заканчивает 11 класс. Держим кулачки. Ну, вот так цитатно я повторил. Надеюсь, что сейчас услышали и сможете доказать, что сообщение было в эфире. От Ольги большой привет мужу и маме. Едем домой с работы. Как всегда, слушаем любимое русское радио. Самым лучшим сыновьям также привет. Олегу и Данилу, люблю вас. Вы для меня самые-самые лучшие. Это от Оли, напомню. Добрый вечер. Любимая деревня Селяне в Тверской области. Вам привет, в особенности брату Алёше, Ромику, Андрею и Алексею, а также Денисику. А еще любимой сестренке Иришке. Всем хорошего настроения пожелала это Оксана. Так, летят сообщения, прям множатся. Вижу для внука Мирона, наконец-то закончил первый класс. Вот его подробнее обсудим, это сообщение. Там еще к нему такая поздравительная часть прилагается. Все это от Индиры. Уже скоро, на русском.

0: Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «Лишь о тебе мечтая».
1: Это времена песни «Крошка моя». Мы впервые в истории шоу-бизнеса сделали перетекание одного клипа в другой. В «Лишь тебе мечтая» есть в последних кадрах момент, где я получаю повестку, и это превращается в начало клипа «Крошка моя», где я просыпаюсь в армии. В общем, такое волшебное получилось превращение. До сих пор пытаюсь написать что-то подобное, и вот уже никак не получается. Вы знаете, нужно было выплеснуть в тот момент много любви. И так было два раза в жизни. В песне «Солнышко-то мое ясно», и вот в песне «Лишь о тебе мечтая». Видимо, Боженька мне как-то, знаете, сказал: вот на тебе в голову, это будет работать. Но я же не знал, будет ли это работать или нет. Я даже сейчас не помню, как это писалось, что именно я делал. Я только помню, что написал ее, быстренько пропел, а потом мы ехали на гастролях, на выступление на автобусе, и я включил это у водителя на кассете и сказал: ребят, послушайте, вот новая песня. И наш звукорежиссер Миша, он был взрослее всех нас, мы с ним уже сейчас 30 лет работаем, и вот он тогда сидит и рыдает. Я говорю: Миш, ты чего? Он говорит: Серег, ты написал что-то такое, ну как ты это делаешь? Я говорю: Миш, я не знаю, я просто пишу. У меня есть просто мысли, образы, у меня есть любовь, я хочу ее выплеснуть на нашего слушателя и зрителя. Поэтому, мне кажется, в такие моменты больше ничего не нужно, потому что все остальное я вижу в глазах слушателей на моих концертах.
0: Группа «Руки вверх».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, любимое русское радио. Поздравьте сестренку, не менее любимую, которую зовут Гульмира Есиналиева из поселка Володарский. Это Астраханская область, 45-летие. Будь здорова, будь счастлива, любима всеми. Сестра Индира поздравляет. Несметное количество сердечек, разных смайликов, также... Внука Мирона, надо поздравить с тем, что он наконец закончил первый класс, ждал каникулы, с чем и поздравляю. Русское радио, люблю вас. Индира Махмудова, как раз Астраханская область, поселок Володарский. Все, сообщение дошло целиком. Здорово, все ваши поздравления разделяем, радость действительно велика. Привет Елене Станиславне из города Ставрополь. Надо сказать ей добрые слова, люблю вас безмерно, очень сильно. Ваша Анна, ваша любовь. Ну, хорошо принимается. Так, добрый вечер, Русское радио. Привет прекрасной девушке Веронике. Она живет в Ростове, Ростов-на-Дону. Хоть мы и не в одном городе, но я чувствую твою любовь, твою доброту. Скоро приеду к тебе, мы будем вместе. Только обязательно жди меня, твой Николай Попов. И вы тоже, пожалуйста, ждите продолжения стола заказов. Мы еще успеем прочитать целую порцию сообщений. Это Русское радио. Меня зовут Максим Привалов. Вечер будет добрым.
0: Стол заказов Русского радио.
2: Если хочется зевать...
3: Утром выходные!
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут.
3: Крутые новости.
4: Крутые игры.
3: Крутая музыка.
4: И все это...
3: Все это...
0: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И еще несколько приветов и поздравлений в рамках стола заказов. Доброго вечерочка. Спасибо, Русское радио, что вы у нас есть. Привет любимым людям, которые сейчас со мной. Сынок Климушка, сноха Анечка, муж Артур Хасанович, дорогая моя Леночка. Всем хочу пожелать хорошего вечера, сказать, что я очень скучаю по каждому из них, когда их нет рядом. Спасибо, сердечки из города Ставрополя. Прочитайте мое СМС. Ну, прочитали. Всем вашим привет. Привет, Русское радио. Привет мамуле, бабуле, брату, мои любимочки. Целую их, обнимаю. От Машули, пожалуйста, очень надо. Все, сделали. Привет мужу Евгению Тимофееву. Люблю сильно. Жена Настюша. Мужу Сергею едем в деревню сажать помидоры от Лены. Ну, классно, чтобы все там у вас прижилось и колосилось. Дорогой Настеньке, привет, будь здорова. Крепко обнимаю от подруги Насти. Там две Насти дружат. Любимому Паше Дурову привет от Юлечки. Так. Засыпай, солнце коснулось земли, пусть тебе приснятся сладкие сны. Здорово. Еще коротенькое какое-нибудь влезет? Влезет. Давайте вот такое. Привет подруге Насте. Помогает мне очень по жизни. Спасибо ей большое за это. Люблю ее. Это сообщение оставила Ирина. Отлично, ребята, девчата. Не могу уже больше ничего читать, потому что стол заказов заканчивается. Но не прощаюсь надолго. В следующем часе ведь у нас русский старт. В гостях певица Лиаза. Дождитесь, пожалуйста, будет интересно.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ заявили о появлении механизма для работы банкоматов без мобильного интернета. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что разработкой занимались Минцифры и операторы связи. По ее словам, такая технология позволит решить много проблем, в том числе с платежными терминалами. Также председатель ЦБ отметила, что обсуждают возможность исключить все российские банки и страховщиков в белые списки ресурсов, которые работают при отключенном интернете. Социальный фонд начал автоматически пересматривать отказы в едином пособии для многодетных семей. О решении родители смогут узнать через сайт госуслуг. Сегодня вступили в силу новые правила оформления выплаты. Многодетные семьи получили право сохранить господдержку, если их доходы оказались выше установленного предела, но не больше, чем на 10%. Государство выставит на продажу почти четверть акций Аэрофлота. В Росимуществе заявили, что рыночная стоимость пакета пока не оценили. Деньги направят в федеральный бюджет. Ранее в Минфине говорили, что в этом году ожидается 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. Предыдущая продажа бумаг Аэрофлота состоялась 6 лет назад. Тогда доп. Эмиссия была необходима в условиях кризиса авиаперевозок из-за пандемии. Свыше 70% опрошенных россиян помнят свою школьную любовь. При этом, по данным ТАСС, взаимностью могли похвастаться далеко не все. Почти у половины чувства оставались безответными. До отношений дело дошло лишь у 12%. Оказалось, что из-за школьной любви многие совершали необдуманные поступки. Плакали, страдали, прогуливали уроки, плохо учились и дрались. Половина респондентов сейчас с теплотой вспоминают о школьных чувствах. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Русский старт».
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт». «Русский старт». «Русский старт». С Максимом Приваловым.
2: Пока мы на низком старте перед началом выходных, предлагаю устроить старт русский. Целый час для смелых музыкальных экспериментов и приятных открытий. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Новая неделя. Новая порция новинок. 4 песни премьерим сами. Пятую по традиции представят музыкальные гости. Причем представляют лично. За происходящим в студии можно и нужно наблюдать посредством видеотрансляции. Она идет на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте. Пока вы подключаетесь, я анонсирую сегодняшние премьеры. Новая песня «Героев дня», «Руки вверх», «Холодно». Не дадим замерзнуть имениннику Сергею Жукову.
3: Мне с тобой очень холодно, я целую, а ты холодно.
2: Искрящуюся новинку представит Сократ. Ему подвластны не только медляки, но и синти-поп. Новая песня называется «Искра». От «Искры» возгорится пламя. Новую песню «Мало огня» представит группа «Серебро». Группа «Добро». Напомню, что скоро в отпуск. И хорошо бы в отпуск на море.
4: Море, привет.
2: Наконец, новинка под номером 5. Ее будет представлять мои вечерние гости Лиаза. Это певица на слезе. Это новая песня. Сейчас услышим обеих.
0: Русский старт на русском радио.
2: Добрый вечер. Добро пожаловать. Говорю моей прекрасной гости. Певица Лиаза в студии русского радио. Привет.
5: Привет, привет, Максим. Привет, русское радио. Привет, слушатели, зрители. Всех приветствую.
2: Здорово. Я хочу сказать, что я навел справки. Лиаза в миру оказалась Елизаветой. Я правильно понимаю, что у тебя была задача из букв слова, которое составляет твое имя, да, составить что-то такое красивое, интересное, необычное. Как-то поиграть с именем Елизавета, Лиза.
5: Да, все правильно.
2: Подкидывала монетку, спрашивала у искусственного интеллекта или был семейный совет, как тебе назваться?
5: Был семейный совет, да, я советовалась с родителями, с близкими людьми, и как-то вот у меня сразу легло Лиаза, и я особо и не думала.
2: А какие еще были варианты, или это единственное?
5: Это единственный вариант, наверное, такой.
2: Ну, кстати, красиво получилось, и отсылка к паспорту, и звонко, и красиво, и на афише не стыдно написать. В общем,
5: да,
2: молодец,
5: да.
2: Креативила на твердую пятерку. Кстати, по поводу семьи, она у тебя творческая или нет?
5: Нет.
2: То есть вообще даже в караоке, даже на праздниках после третьего тоста не поют?
5: Нет, не поют.
2: А кто они? Они инженеры, строители, учителя?
5: Мама у меня экскурсовод. Да.
2: То есть у нее, вернее, от нее у тебя умение говорить, улыбаться и не волноваться?
5: Ну, я надеюсь, да.
2: Так, папа?
5: Папа...
2: Папа молодец.
5: Папа молодец.
2: Да, как всеми говорят, папа молодец, мама красивая. Так должно быть.
5: Да, все правильно.
2: Они тебя легко в шоу-бизнес отпустили или нет? Или был разборки, скандалы, мы тебе другое будущее хотели?
5: Нет, такого вообще не было. И потом я такой человек, что мне нельзя что-то запрещать, мне нельзя говорить, что вот там тебе нужно это или то. Я вот как решила, так и будет.
2: А ты не Овен?
5: Нет, я лев.
2: О, так да. Понятно. Левица, светская, музыкальная. То есть за свои решения ты ответственность тоже сама несешь?
5: Да, конечно.
2: Хоть раз жалела в жизни за то, что не послушала там кого-то и сделала так, как тебе хотелось?
5: Нет, нет.
2: Ни разу не ошибалась?
5: Ошибалась, конечно, ошибалась, но не жалела.
2: Ценное качество. Позволяет сберечь нервы.
5: Да.
2: Как давно ты ведешь свой творческий отчет? Вот с какого момента, с какой песни, с какого выступления?
5: Вообще, я выпускаю песни с 22-го года, вот, но более серьезно я уже занялась карьерой с 24-го.
2: Я правильно понимаю, что у тебя такой небольшой ребрендинг случился? То есть сначала у тебя было другое творчество и другое имя или нет?
5: Нет, имя у меня было это же, но по творчеству, да. В начале пути я искала, пробовала разное звучание, и вот в 24-м году уже более-менее... стала понимать, куда двигаться и вообще в целом, что я хочу по звуку.
2: Есть человек, который помог тебе найти твой образ, твой звук?
5: Да.
2: Кто это?
5: Вот как раз-таки с 24-го года мы работаем с Артемом Ивановым. Это, я думаю, ты его знаешь.
2: Конечно.
5: Да, солист группы «Иньян», автор больших артистов также.
2: Вот, и... Коллега мой по телеканалу РУ-ТВ, он
5: вот,
2: там работает.
5: Да, да, да. Все верно.
2: А как случилось ваше знакомство? Ну, давай так, ты расскажешь об этом через 3 минуты, потому что пора примерить песню.
5: Да.
2: Значит, трек называется «На слезе». Это тоже Артем сделал?
5: Да.
2: То есть он написал, спродюсировал?
5: Да, полностью его работа.
2: Вот сразу видно, что музыкальный старовер делал. Объясню почему. Потому что обычно сейчас песни, ну, в лучшем случае, до 2 минут дотягивают.
5: Да.
2: А это прям по старинке. 3:38 с припевом, с куплетом, с чем там еще на свете. Что скажешь, как настроишь публику перед песней? Значит, впервые тебя услышат.
5: Ой, я очень надеюсь,
2: погромче
5: что они...
2: микрофончик,
5: я
2: она.
5: Очень надеюсь, что они получат удовольствие от песни и что она им понравится.
2: Но она какая-то лирически драматическая или это слезы счастья, там «На слезе» же называется.
5: Да, «На слезе», но
2: здесь... Но каждый
5: здесь
2: делает
5: не...
2: вывод
5: да,
2: сам.
5: Да, здесь не про страдания, здесь скорее про какое-то внутреннее такое,
2: ну, поехали!
5: Внутреннее состояние.

0: Премьера на русском радио, новая песня, новое имя Лиаза «На слезе». Так, я плакать не буду, я буду аплодировать. Это тебе аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Артистка волнуется, переживает, у нее дебют сегодня, первый эфир на радио. Такая премьера и сразу на русском. Так, ну по песне, значит, сделано круто. Вообще, чувствуется, что человек хотел сделать что-то такое для тебя необычное, такое звучание. Долго его искали? Сколько вообще сделали мастеров, сколько версий сделали песни перед тем, как она обрела финальное значение?
1: На самом деле, мне Артем всегда присылает уже конечный итог. Вот. А как долго все это он сам выстраивает, не могу сказать. Но в целом всегда быстро все это происходит у нас.
0: Ну, рука набита.
1: Конечно.
0: Что-то ты добавляла от себя? Здесь мне не нравится, здесь я вот это хочу, здесь вот это.
1: Ой, нет, мне всегда в работе с Артемом все нравится.
0: Откуда у тебя такая вот прям с ним, как это называется, коннект?
1: Ну, у нас как-то сразу возникло такое творческое взаимопонимание, поэтому в целом мне очень близка та музыка, которую он для меня пишет.
0: Это поэтому... группа Инь... А я думал, близка и группа Инь-Ян тоже.
1: Ну, в какой-то степени, да. Но вот то, что делает для меня Артем, мне очень нравится.
0: Тем, привет тебе большое. Сейчас обыкался человек, мы о нем говорим и говорим и говорим и говорим. Ну, и продолжим тоже это делать. Через пару мгновений вернемся. Для тех, кто только слушает в приемнике, есть возможность еще и посмотреть, что у нас в студии происходит. Я старательно игнорирую большую, красивую подарочную коробку, которая на столе, но больше не могу этого делать. И в следующем выходе у нас будет торжественный момент дарения, да? Да, врубайте трансляцию, сайт rusradio.ru, группа ВКонтакте, узнаете, что принесла в подарок мне моя гостья. Oh, yes.

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Русский старт на русском радио. В студии, как всегда, я, Максим Привалов. И, как всегда, не один. Сегодня напротив меня певица Лиаза. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Лиаза — это Елизавета. Она сказала, что недолго думала, буквы представляла. Вот как получилось, ей понравилось. Нам понравилось тоже. Поэтому мы ее пригласили и интервьюируем изо всех сил. Значит, что ты нам успела рассказать? А ты, кстати, в Москве родилась?
2: Нет, я родилась в Тамбове.
1: Так, а давно ли ты переехала в столицу?
2: В 2019 году.
1: Учиться переехала?
2: Да.
1: То есть закончила. А кто ты по образованию?
2: По образованию управление в туризме и гостиничном деле.
1: А, вот откуда да. у тебя это. То есть ты по маминым стопам. Она
2: да,
1: туризм,
2: верно.
1: И ты туда.
2: Угу.
1: А это объясняет твою любовь к путешествиям. Я прочитал, что ты говоришь, путешествия — это мое все.
2: Да, потому что я с детства ездила вместе с мамой
1: в туры,
2: поездки,
1: да.
2: Да, в туры, и оттуда вот все это и пошло.
1: А есть у тебя вот эта новомодная карта, знаешь, когда там отмечают в интернете люди, сколько стран они посетили?
2: Ой, нет, я уже сбилась со счета, поэтому нет.
1: А есть какая-то у тебя туристическая мечта, вот еще непокоренная страна?
2: Да, есть, я очень хочу в Австралию.
1: Не доехала, потому что пока далеко и дорого?
2: Да.
1: Угу. А есть что-то прям, какое-то неожиданное откровение из серии «Ехала, думала, что вообще ничего интересного», а прям такое место, что хочется туда вернуться?
2: Ну вот я в январе была на Бали.
1: Ага.
2: Вот туда мне хочется вернуться, и я уже планирую следующее свое путешествие.
1: Это
2: туда.
1: Понятно. Это всем хотелось бы вернуться. Ладно, мы попутешествуем непременно еще, но сейчас вернемся к разговору про музыку. Значит, продюсер твой, могу его так называть? Артем Иванов?
2: Ну, музыкальный продюсер.
1: Музыкальный продюсер, да. А, то есть такого настоящего продюсера, прям полновесного, у тебя нет? Ты сама по себе?
2: Нет.
1: А кто принимает все решения генеральные? Ты?
2: Я.
1: И ответственность сама несешь?
2: Конечно.
1: А бюджет откуда? Тоже свой?
2: Тоже свой.
1: Вздохнула она.
2: Свой.
1: Вздохнула она. Что ж такое? То есть с Артемом у тебя не такие отношения, серии, он там как что-то вкладывает в тебя, а ты...
2: Нет.
1: У вас контракта нет?
2: Нет,
1: получается.
2: Никакого контракта. Он просто мне пишет музыку.
1: То есть ты его выбрала как человека...
2: Как автора.
1: Как автора известных песен и вполне с прикидкой, что одна из этих песен может стать большим хитом.
2: Ну, конечно.
1: Ну, ты молодец. Расчет классный. Сразу... Чувствуется управленческое образование, сразу знает, на какие рычаги нажимать. А кстати, если вот появится какой-то другой продюсер, скажет так, к этому не ходи, к этому ходи.
2: Ну, во-первых, я уже говорила, мне вот так вот говорить, что делать, что не делать, нельзя. Вот. Не знаю, я загадывать вообще не люблю, поэтому как вот идет, так оно пусть и будет.
1: Мудро. Мудрая гостья, как она, не только красивая, но и мудрая. Врубайте трансляцию и убедитесь. Так, самое время немножко почувствовать себя Якубовичем. Давай, сейчас капитал шоу «Поле чудес». Сейчас будем банки с огурцами, с оленями. Что ты, моя дорогая Лиаза, принесла нам в качестве президента на русской радио? Это вообще не обязательная опция, друзья. Это просто такой приятный, дарственный момент.
2: Ну просто да, я в гости с пустыми руками не хожу, тем более на русское радио, поэтому у меня вот здесь приготовлен подарочек. Да.
1: Слушай, там вообще на все случаи жизни.
2: Вот.
1: Вообще, то есть и чем отметить,
2: конечно,
1: и чем закусить.
2: Конечно, все есть.
1: Какая ты хлебосольная, какая ты молодец. Но мы тоже нормальные, мы воду предложили. Мы эфир предложили.
2: Это
1: важно. Хорошо, вернемся к разговору, но пока у нас премьера. Мы анонсировали сегодня новинки. И сейчас вот будет одна из них. Называется она «Холодно». «Холодно» будет Сергею Жукову, группа «Руки вверх». Дело в том, что сегодня Сергею Жукову 50 лет. В честь юбилея артиста вот как раз выпущена эта песня. Это первый сингл с нового предстоящего альбома, который будет называться «Врубай на полную». У тебя какая песня любимая группы «Руки вверх»?
2: «А он тебя целует».
1: Говорит, что любит.
2: Да.
1: Ну, сейчас посмотрим, новая песня похожа на старую или нет, на предыдущую.
2: Послушаем.
1: Да, называется «Холодно», большая премьера. «Руки вверх» на русском, друзья. Ух, расскажу вам все про этот трек и про альбом последующий, и про их гастрольный тур уже скоро.

0: премьера на русском. В русском старте группа «Руки вверх». «Холодно» — это, кстати, напомню, первый сингл с предстоящего альбома. Пластинка будет называться «Врубай на полную». Каждую неделю «Руки вверх» будут выпускать по одному новому треку с альбома. Сама же пластинка выйдет 24 июля. В ней будет 15 песен. А вот 25 и 26 июля у группы состоятся концерты в московских Лужниках, где как раз прозвучит новый материал, ну и проверенный временем. Моя гостья — музыкальная певица Лиаза. Сейчас загрустила что-то. Тоже тебе холодно стало от песни группы «Руки вверх»?
1: Ну, я как-то заслушалась.
0: Ну, то есть это хорошо или плохо? Она тебя зазомбировала?
1: Нет, это хорошо. Я бы добавила эту песню в свой плейлист. Мне понравилось. Mm. Я думаю, что альбом будет сильный.
0: Ну, в лучших традициях, да? И
1: да,
0: «Руки
1: да,
0: вверх»,
1: да.
0: И Сергея Жукова. Как ты думаешь, в чем вообще его секрет? Ну, вот смотри, столько лет. Самому артисту 50, да? Группе чуть-чуть меньше. Столько лет на пике. В чем причина популярности? Как
1: я не знаю, но он, по-моему, точно знает какой-то секрет.
0: Угу.
1: Потому что, ну, это действительно столько хитов, столько лет. Надо вот как-то узнать.
0: Ну, давай
1: этот
0: подумай
1: секрет.
0: Вместе. Да. Как ты, артист, который делаешь первые шаги. Что-то, что такого? Что сделать, чтобы люди вот тебя на протяжении стольких лет не забывали?
1: Ну, вот как-то он умеет попадать в людей своим творчеством, что это очень сильно откликается, и все хотят слушать, слушать, ходить на концерты, смотреть все это.
0: Но ведь, кстати, он сам пишет.
1: Да.
0: Ты сама пыталась, пробовала, у тебя же есть музыкальное образование.
1: Да, у меня есть музыкальное образование, я закончила музыкальную школу, я играю на флейте, вот, и, да, отвечая на твой вопрос, я пыталась писать сама, но мне это не очень понравилось.
0: Это были увертюры для флейты, получались?
1: Ну, можно сказать и так, да. Вот, мне проще работать с авторами.
0: А почему флейта? Ты сама ее выбрала, просто флейтистка или?
1: Да, я выбрала сама, я очень хотела именно на флейте играть, я пошла в музыкальную школу сама, то есть меня никто не отводил, и я сама договаривалась, чтобы меня взяли в середине учебного года.
0: То есть ты во сколько, в 7 лет пошла? 8?
1: Нет, я пошла чуть раньше, я была уже в 5 классе.
0: А, то есть ты была пятиклассницей и сказала, что пора еще и в музыкалку?
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, и мне родители сказали, что, ну, середину года тебя никто не возьмет. Я сказала, я договорюсь. И договорилась.
0: Дипломат.
1: Есть такое.
0: А флейту забросила или постоянно используешь, юзаешь? Потому что это же красивый отличительный элемент у артистки. Потому что ты выступаешь, потом достаешь флейту и...
1: Ну, сейчас, к сожалению, я уже реже, конечно, играю, но, тем не менее, в несколько своих треков я записывала флейту. Вот, был у меня такой опыт, и это было достаточно красиво.
0: Ну, да, надо думать. Вообще сложно на духовых играть, сложно. Я, знаешь, тебе вот я за эфиром, пока играл музыку, мы делились опытом, я рассказывал, что я пытался, меня отдавали в музыкальную школу по классу саксофона. Это ужасно сложно, и если на флейте есть возможность играть на маленьких детских учебных флейтах, то детских саксофонов не бывает.
1: Ну вот, кстати говоря, я на маленькой флейте не играла. Во-первых, я уже пошла не прям 7-летним ребенком, я уже была такой подрощенной, так сказать. И я уже играла сразу на профессиональной большой флейте. Вот. Поэтому, не знаю. Мне...
0: Зря не принесла. Сейчас бы, прикинь.
1: Вот, на самом деле, да, я сейчас сижу и думаю, а почему же мы не взяли с собой флейту?
0: Все, на следующие эфиры, на следующие встречи только с флейтой пустим.
1: Обязательно.
0: Напомню, что у нас русский старт. Еще одна новая песня, она называется «Искра». Это Сократ. Сократ — это Кирилл Остапов. Знаешь ли такого артиста?
1: Да,
0: ага.
1: Знаю.
0: Ну, сейчас он после участия в шоу «Маска» стал очень... Ну, он и был популярен, сейчас еще популярнее стал. Значит, давайте послушаем эту «Искру» и обсудим. Новинка на русском в русском старте. Поехали.

0: На русском радио премьера «Искра» — это Сократ. Только что вашему вниманию, что скажет моя сегодняшняя гостья, певица Лиаза, про твоего коллегу, который тоже сегодня премьерится. Ну?
1: Ой, я думаю, это очень интересная песня на самом деле. Мне понравилось так же.
0: Твой материал мог бы быть таким или нет? Ты говоришь, я все искала, искала, одно пробовал, другое, третье. Вот такую бы тебе Артем Иванов прислал демку и сказал, вот, запиши. Ты бы сказал, мое, не мое?
1: Я бы попробовала. Да, почему нет? Тут же такой момент, что ты никогда не знаешь...
0: Что выстрелит.
1: Да. Поэтому сейчас я вообще думаю, что нужно пробовать вот максимально все, главное, чтобы нравилось тебе.
0: Но есть же вещи, которые там просто тебе не подходят, или там не чувствуешь себя в них комфортно, или у тебя такого нет?
1: Нет, ну, конечно, есть такое, но с тем материалом, который мы делаем сейчас, у меня такого не возникает. Mm. То есть сейчас все... Ну, во-первых, он пишет специально для меня это все, и то есть он сразу понимает, что мне подойдет, что не подойдет, поэтому... Мы как-то сразу попадаем.
0: А как вообще это происходит? Просто интересно. Смотрите, значит, для тех, кто пропустил завязку разговора, у Лиазы продюсер, музыкальный продюсер, который пишет для нее песни, это Артем Иванов из группы «Иньян». То есть он много кому пишет песни. Как это у вас происходит? Ты ему часть истории наговариваешь голосовым сообщением. Хочу историю про то, где двое там ругались, потом помирились. Или нет? Слушай, у меня тут такое... Как это? Чтобы он тебя почувствовал как артиста.
1: Нет, такого нет у нас, я ему не наговариваю никаких историй, но ну он понимает уже, что мне подходит по музыкальному материалу, и он уже специально для меня пишет какие-то истории, которые, безусловно, мне откликаются, которые мне понятны, которые я чувствую.
0: Анкетирования не было у вас?
1: Нет, нет.
0: Как он тебя понял-то?
1: Может быть, в самом начале, когда мы только начинали работать, это было, сейчас уже нет.
0: Угу. Ну хорошо, дай бог, пусть сотрудничество продолжается, крепнет и разрастается. А что касается собственного творчества, вот сейчас мы слушали Сократа с песней «Искра», это же тоже он сам автор этой истории. Ты все-таки попробуй, я вот не советую зачехлять флейту, все-таки попробуй свое что-нибудь сделать. Или ты записывала, но просто это никогда не увидела свет, и ты как бы...
1: Ну, это да, никогда не увидела свет, и, не знаю, пока у меня нет такого вот внутреннего прям желания самой что-то написать. Мне проще вот, когда пишут для меня.
0: Довериться профессионалам.
1: Да.
0: Это во всех сферах так или нет? Ну, из серии там «Стилисты», ты тоже лучший. То есть, знаешь, артист говорит, я такая вообще универсальная, я сама себя и одену, и накрашу, и вообще лучше всех знаю.
1: Ну, иногда мне, конечно, хочется что-то придумать самой в плане образов. Я это пробую, всегда получается по-разному, конечно, но в целом я люблю доверять профессионалам.
0: Mm-hmm. Это я к тому, что ты была в отличном образе на недавней премии, на какую недавно, вчерашней премии телеканала РУ-ТВ. Мы об этом тоже поговорим, обсудим, mm-hmm. кто тебе там понравился, кто не понравился, кто был хорошо одет, кто хорошо пел или плохо. В общем, через 3 минутки договорились. Mm-hmm. Певица Лиаза у меня в гостях, это «Русский старт» на русском.

0: не скучаем.
1: Русский старт.
2: Ну какая скука, вы что? Пятница вечер, русский старт на русском. У меня очаровательная певица Лиаза. Привет тебе, дорогая.
3: Привет, привет.
2: Лиаза, она Елизавета Толмачева. Если вы не сначала слушаете, жаль, много пропустили, но есть возможность наверстать, врубайте трансляцию, идет на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Лиаза пришла с новой песней, называется «На слезе». Напомню вам фрагменты и продолжим.

0: дня, конечно.
1: Ой, спасибо.
0: Мы с тобой договорились обсудить премию РУ-ТВ, которая вчера прошла, где ты была гостьей.
1: Да.
0: Ну, кто понравился, кто восхитил, кто вдохновил?
1: Мне очень понравился номер Билана и Асти.
0: Ага, вот на эту новую песню.
1: Да, эпилог. Угу. Очень красивая постановка была. Вот.
0: Что там, кто из рояля вылезал?
1: Нет, из рояля никто не вылезал, но вот сам номер, как они взаимодействовали друг с другом, как потом танцоры к ним присоединились, мне очень понравилось.
0: А Гном Гномыч не катался на коньках?
1: Катался, но это был уже другой номер.
0: То есть у Димы было несколько номеров?
1: Да. Это тоже, конечно, было легендарно, потому что повторение номера с Евровидения — это класс.
0: Ну-ка.
1: Ностальгия такая. Прям.
0: Понятно, такой мостик. Так, по поводу твоих выступлений. Тебе есть уже куда пригласить нас, чем похвастаться или нет?
1: Ну вот буквально недавно я выступала на Гутенфест.
0: Как попал туда? Тебя позвали или ты попросилась?
1: Да, нас пригласили организаторы. Мы с радостью согласились.
0: То есть это сочинский, который фестиваль?
1: Это проходил в Москве.
0: А, ага.
1: Вот это как припати того фестиваля, который будет в Сочи.
0: Угу. Что там было, какие требования, что там надо было?
1: Ну, мы исполняли две песни. Вот, кстати говоря, там была премьера песни «На слезе».
0: Угу.
1: Это я ее первый раз там исполняла.
0: Тяжело дается вот это выступление или нет? Или чувствуешь себя как рыба в воде?
1: Волнительно, конечно, волнительно, но в целом каждый раз все легче и легче.
0: Жду приглашения на концерт. Поедешь ли летом на Гутенфест туда?
1: Пока еще мы думаем, пока...
0: То есть не они думают, а вы думаете? Мне нравится постановка вопроса.
1: И мы думаем, все пока в раздумьях.
0: Ну пусть все додумаются до чего-то нужного.
1: Но в начале июня у нас планируется также еще одно выступление. Анонс будет буквально вот прям на днях.
0: В твоих социальных сетях?
1: Да.
0: Певица Лиаза, найдите, посмотрите, подпишите, что делает артистка. Так, премьера, еще одна новая песня из ранее анонсированных. Называется она «Мало огня». Это будет группа «Серебро». Это, кстати, переработанная версия песни Максима Фадеева, которая ранее была известна в исполнении Линды. Сейчас у них там какой-то скандал, они делят права и, в общем, караул. Но песня, ну, знакомые слова, знакомые мотивы будут сейчас услышаны. Давайте примерить.

0: Мало-мало огня, я хочу еще немного больше, так было в оригинале, но вот что получилось. Такое называется аммаж, да, музыкальный аммаж на песню Линды когда-то, которую тоже Максим Фадеев написал. Вот сейчас для группы «Серебро». Что ты скажешь, моя дорогая Лиаза, как тебе такая летняя танцевальная версия?
1: Ну, я скажу, что эта песня прям в стилистике группы «Серебро», то есть это прям супер подходит их материалу.
0: А как тебе вот обращение с первоисточником? Там я объясню свой вопрос, потому что поклонники восприняли, мягко скажем, неоднозначно. Говорят, ну, такая песня была великая, а сейчас такая на летняя проходная получилась.
1: Ну, мне кажется, просто это не надо сравнивать. Это уже совершенно две разные песни, и их нужно воспринимать как отдельные произведения.
0: То есть то надо отпустить,
1: да,
0: забыть,
1: да.
0: Ну, не забыть, оставить в светлой,
1: да,
0: памяти.
1: Просто не сравнивать.
0: Какая ты мудрая, слушай, какая ты молодец. Это откуда у тебя такое? Это тебя так воспитали? Или это
1: врожденное.
0: Как и скромность. Все правильно,
1: да.
0: Молодец. А вы знаете, кстати, что моя гостья, я опять же готовился, собирал разную информацию в интернете, моя гостья в первом классе по собственной инициативе взяла и записалась в кружок народного пения. Как это выглядело?
1: Да, было такое. Ну вот как-то...
0: То есть ты, ты маленькая,
1: да.
0: Как открыла дверь с ноги и сказала, я
1: нет,
0: хочу.
1: Это к нам в школу приходили из кружка и, ну, как бы предлагали деткам записаться. Я, конечно же, записалась.
0: Ну, осталось у тебя вот это вот народничество, народное пение? Сейчас очень же дико модно.
1: Ну, сейчас уже нет, потому что прошло уже сколько лет, не будем говорить сколько.
0: Никто, это было в прошлом году, ребят.
1: Да, да. Вот. И в целом я занималась народным пением, ну, мне кажется, около года. То есть оно прошло так...
0: Не отложилось.
1: Но...
0: То есть не тянет при звуках матушки земли сразу надеть кокошник и пуститься в хоровод?
1: Нет.
0: Нет.
1: Нет.
0: А вообще какую музыку ты слушаешь? И слушаешь ли ты коллег?
1: Да, конечно, я слушаю и коллег. В целом я слушаю поп-музыку. То есть...
0: Поближе к микрофончику, не уезжай.
1: Я люблю
0: ты
1: все
0: каждый
1: это.
0: Раз от меня уезжаешь, все дальше и дальше.
1: Да, да.
0: Подожди, рано, еще у нас 3 минуты
1: нет,
0: честного эфира.
1: Нет, я еще здесь,
0: вот.
1: Я еще с тобой.
0: Так, и, ну кто, кого ты похвалишь? Скажешь, вот это классно. Вот ее бы, там, ну не то, что путь, да, но ее пример для меня заразителен и вдохновителен.
1: Ну прям вот заразителен и вдохновителен, не знаю, но вот мне очень нравится все, что происходит сейчас с Севиль. С Артикасти. Вот ей я прям вдохновляюсь, да.
0: Ну, я желаю тебе встретить своего Артика, который так вот, да, такой старт звездный даст.
1: Спасибо.
0: Хорошо, еще одна новинка, уже финальная для этого часа. Называется песня «Море». Привет, группа «Добро». Ну, не надо их представлять, классные ребята, слушаем.

0: и море волнуется, а мы как волнуемся без моря. Море, привет, новинка от группы «Добро» на русском радио. В мае «Добро» анонсировали тур по Дальнему Востоку, то есть они увидят море там. Тур начинается у них 26 мая, вижу Иркутск, Хабаровск, Владивосток. Так что привет всем городам, где вещает русское радио. Мы сегодня в компании певицы Лиазы провели этот час. Что скажешь по поводу «Привета морю» от группы «Добро»?
1: Ой, я скажу, что это очень классная песня, мне понравилась, и она в их стилистике, но при этом немного какая-то другая.
0: То есть удается им не совсем повторять себя?
1: Да, да.
0: Ну, не терять стиль.
1: Да, но при этом вот в своем стиле.
0: То есть будем считать, что это комплимент?
1: Конечно.
0: Ты их похвалила?
1: Конечно.
0: Все, отлично. Ты когда «Привет морю» скажешь? Когда ты в отпуск, на каникулы или что-нибудь такое?
1: Ой, я пока не знаю. Пока я планирую записывать новые песни, новый материал. Вот буквально на днях мы будем записывать новый трек. 13-й, кстати говоря.
0: А ты суеверная?
1: Нет.
0: Ну, так, значит, будет счастливым.
1: Конечно.
0: Во что веришь, то и вид будет.
1: Конечно, я тоже так считаю.
0: А что это будет за трек? Это опять поиск какой-то себя? Это будет электронщина? Или это будет вот как группа «Добро»? Ты раз и с гитарой.
1: А это вот когда мы запишем все, тогда все и услышат.
0: Понятно, что это, как хотели как лучше, да, а что получится, посмотрим на выходе.
1: Ну да, но получится все замечательно,
0: я уверена. У тебя уже 13 треков будет на полноценное альбомище.
1: Да.
0: Будешь выпускать?
1: Ну, в будущем, конечно.
0: Ну, в будущем когда? Вот запишешь через 2 недели и...
1: Нет, ну, это будет отдельным синглом, а на будущее уже можно думать об альбоме.
0: Тогда эти треки, которые первые, уже давно протухнут, и никто не вспомнит.
1: Ничего не протухнет.
0: В холодильник уберем, не протухнут. Ладно, что на прощание хочешь сказать большой стране?
1: Я хочу, во-первых, поблагодарить Русское радио за то, что меня пригласили сегодня. Также хочу пожелать всем нашим слушателям, зрителям отличных выходных, отличного настроения и позитива. Позитива и счастья.
0: Будем стараться. Будем верны твоим принципам и заветам. Певица Лиаза была моей гостьей. Спасибо тебе, дорогая Лиза, за разговор, за беседу, за вообще за мудрость твою, за подарочек и за все на свете.
1: Тебе спасибо.
0: Да, удачи, успехов, до встречи на твоих концертах.
1: Да.
0: Чао, хороших выходных, оставайтесь на русском, и пусть все будет хорошо. Услышимся.
2: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
1: Его глаза косые, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Все московские аэропорты ввели ограничения из-за угрозы беспилотников. В Росавиации заявили, что Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют самолеты только по согласованию с властями. Возможны изменения в расписании рейсов. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице за сутки сбили 13 дронов. Центробанки заявили, что доля продаж жилья в рассрочку стабилизировалась. Объем обязательств граждан при покупке новостроек в рассрочку превышает 1,5 триллиона рублей. Теперь регулятор ожидает принятия закона, который позволит регулировать сделки с использованием этого механизма. Данные будут передаваться в бюро кредитных историй. Это необходимо, чтобы все участники рынка могли оценивать долговую нагрузку заемщиков. По мнению ЦБ, сейчас покупатели при рассрочке сталкиваются с рисками дополнительных финансовых потерь. В Госдуме отклонили законопроект о праве регионов самостоятельно штрафовать дорожных нарушителей. Газета «Коммерсант» пишет, что такое решение принял Думский комитет по госстроительству. Примерно 10 лет назад правительство предложило передать регионам полномочия без участия ГИБДД фиксировать некоторые нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости и проезд на красный свет. Законопроект тогда прошел первое чтение, но теперь, по мнению депутатов, документ потерял актуальность. Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes. За последний год пятикратный обладатель золотого мяча заработал 300 миллионов долларов. Второе место в списке занял мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес. Он получил 170 миллионов. Третьим оказался аргентинский футболист Лионель Месси с показателем 140 миллионов долларов. Ему немного уступил четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну что, вредные синоптики нам с вами уже сказали, что тепла ла-ла в ближайшее время не предвидится. Вот сейчас еще пару дней буквально, и будет днем опять плюс 14. Холодный дождь и пронизывающий восточный ветер в комплекте. Да. А вообще, насчет того, что просто так в жизни случаются очень приятные вещи, это, друзья мои, факт. Вот так заходишь в метро просто для того, чтобы прокатиться до большой студии любимого русского радио. Там бамс, приятное глазу зрелище. Парни в мокрых майках. И это супер. А девчонки, у которых мокрые волосы и плохие прически, ой, это еще приятней. А, и пусть я сама забыла зонт, и пусть я сама слегка промокла, да, было ощущение, что я не попала под досадный дождик где-то в центре столицы, а угодила под тропический ливень на Бали. В общем, все меняется от точки зрения. Для кого-то это может быть просто очередная скучная ночь, когда прошла рабочая пятидневка, и ты так устал. А для кого-то это время прекрасного настроения. И если для вас так, значит, мы с вами на одной волне здесь, на русском. Всем привет, оставайтесь.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Увидев Пирожкова на сцене, можно понять, что такое ослепительный красавец. Думаю, на входе в концертный зал всем собравшимся нужно выдавать солнечные очки. А то, знаете, если долго смотреть на солнце... И это все на фоне того, что на основе многочисленных опросов мы с вами, девчонки, как и 10 или 15 лет тому назад, так и сегодня считаем чувство юмора одной из главнейших мужских качеств. Ну что, здесь, по-моему, и чувство юмора, и красота, и умение, и желание петь, поднимать настроение не только своей дражайшей половинке, но и всем девчонкам страны налицо. Артур Пирожков, самый красивый, горяченный премьер сезона. Продолжаем с группой «Градусы», «Я больше никогда». О, да, эта песня уже много лет нас с вами радует, и каждый раз сколько романтических воспоминаний.

У Николая Баскова лучший день еще совсем не скоро, 15 октября, точно по расписанию. Ну а всех новорожденных этого дня, 23 мая, поздравляю. Бесценные мои по традиции поздравления, обширные, красочные, яркие, от команды Русского радио, от ваших родных, близких и друзей, последуют в 2 часа ночи по Москве. В рамках стола заказа все привет передам и все поздравления непременно озвучу. Оставайтесь здесь, на Русском, и я уверена, что эта суббота в нашей компании, как всегда, начнется и продолжится по-настоящему здорово. Через мгновение Сергей Лазарев, потом А-студио и группа Омега. Все это для вас. Слушайте и привет!

Обстоятельства непреодолимой силы, в простонародье именуемые форс-мажор, конечно, в жизни каждого бывают, и, надо сказать, да-да, так себе удовольствие с ними сталкиваться, но, как известно, все, что нас не убивает, ну да. А вот когда сильнее оказывается привычка, которая, по сути, вторая натура, вот тут-то и начинаются боли, страдания, а также триллер вместе с романом и детективом в одном флаконе. Ведь кто-то привык после 6 есть, а потом страдать, кто-то по привычке опаздывает на работу, а есть такие легкомысленные девчонки, которые замуж от нечего делать, ходят по привычке. В общем, ничего хорошего из таких привычек не выходит, и пусть, дорогие мои, у вас в эти выходные достанет сил, чтобы как следует отдохнуть, а в понедельник с утра пораньше начать что-то заново, может быть, избавиться от вредных привычек. Это «Русское радио», Юлия Калинина. Всем привет!

тут вообще в курсе? Небесная канцелярия только на Новый год и Рождество виш-листы принимает, и желания из них частично или полностью принимает к исполнению. А? Вот хорошо бы, если бы круглый год. Я даже была бы не против каждое желание подавать отдельной заявочкой и ждать, когда появится на нем заветное «принять к исполнению». Говорить вслух нельзя, но я вам желаю хорошего субботнего дня. Независимо от того, который час теперь в вашем городе, пусть любимая музыка звучит без перерыва. И это мое второе желание. Пусть все будет хорошо у всех и каждого. Это третье и самое главное вместе с Русским радио. Только так.

0: кто включил лето? Лет, кто включил? Подождите. Все будет.
1: Русское радио.
0: Хорошо.

как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

И в чем бы оно ни заключалось, как бы ваше счастье не выглядело, пусть оно прибудет именно с вами. А какое же оно вообще счастье на вкус? Как оно выглядит? Какую форму имеет? По мнению 70% опрошенных россиян, счастье – это семья и отношения с близкими. Вот если там все хорошо, значит и остальные сферы жизни в полном порядке. 53% опрошенных уверены, что счастье – это крепкое здоровье. А 45% опрошенных ответили, что получают удовольствие от работы. И только там чувствует себя счастливыми. Я надеюсь, что все вот эти опрошенные, все 100%, чувствуют себя исключительно комфортно в компании любимого русского радио. И когда звучат любимые песни, все мы ощущаем то самое счастье.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, стол заказов на русском уже открыт, а это значит, что именно вас я жду. Как вы к нам постучите, это вы сами решаете. Может быть, наши мессенджеры используете, 916-003-105,7, а может быть, загляньте в наше сообщество ВКонтакте или в Одноклассниках. И кто-то, возможно, скажет: знаете, вы сегодня очень медленные, это неспроста. Сегодня Всемирный день черепахи. И помню я миллион и одну сказку на тему того, как черепаха обгоняет очень быстрого зайца. Поэтому, если сегодня все в вашей жизни совершается неспешно, с удовольствием, с чувством, с толком, знайте, что это неспроста. Пусть так и будет, пусть все то хорошее, что должно случиться, непременно случится. И если медленно и постепенно, ну что ж, так тому и быть. Привет! Поздравьте красавицу-племянницу Дашеньку, она живет в городе Рубцовск, Алтайский край. Люблю тебя, желаю счастья, здоровья, удачи. День рождения у нее сегодня, просит нас прекрасная Людмила. Дорогая Людмила, вместе с вами Дарью поздравляю, желаю всего самого волшебного. Пусть мечты и чаяния сбываются у всех новорожденных этого прекрасного дня. Виталий нам тут смайлики привет и отправляет. Виталий, спасибо большое, приятно, бесконечно, ведь цветы хоть и виртуальные, а все равно очень долгожданные. Людмила, всем желает доброй ночи, приятных сновидений, ласкового настроения в этот прекрасный субботний день, точнее, сначала в субботнюю ночь. Ну а день пусть оправдает самые смелые ожидания.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

рекомендую появляться в разных концах необъятной Москвы, потому как, знаете ли, где-то дождь уже идет, а где-то только подкрадывается. Я вот сейчас в окно наблюдаю просто невероятные зарницы, и ветер усилился. Кажется, действительно, та самая подмосковная буря до нас добирается. Владимир Субботин пишет: суббота, выходной, день черепах. Мира вашему дому и хорошего настроения. Да, Владимир, вы абсолютно правы, черепаха чуть ли не единственное существо, которое свой домик носит прямо на себе. И это действительно круто. Пусть в каждом доме царят мир, любовь и взаимопонимание. Павел Зайчковский всем привет передает. Николай Попов также отправляет смайлик. И да, кроме мира и любви, пусть в вашем доме всегда звучат только любимые песни.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, еще раз здравствуйте. Каждого из вас поздравляю с началом выходных и независимо от того, который час в вашем городе, может быть, утро уже наступило, а может, глубокая темная ночь, как в Москве. Пусть вам будет тепло, уютно и радостно. Привет, русская! Всем привет из Калининграда. Очень люблю Димочку. Он самый лучший, самый дорогой муж на свете. Это пишет Эльза. Чувствуется, гардероб, наверное, обновил супругу. Поэтому муж особенно дорогой. Ха-ха, это я так пошутила. С днем рождения меня, дорогой русская. Вы меня первые поздравляете. Спасибо вам за это. И всего хорошего, это пишет Роман. Дорогой Роман, с удовольствием вас поздравляю. Желаю вам и городу на Неве, судя по всему, вашему родному, только радости, только удачи, только настроения хорошего. И пусть в день рождения и не только все мечты и чаяния сбываются. А у нас нет никакой грозы. Наверное, пронесло это. Ира радуется жизни. Блаших на связи. Дорогая Ирочка, не знаю, не могу вам сказать. Карту осадков пока не смотрела, но уже смотрела. Наш чат многочисленный. Приветов. Ого-го, сколько. Пишите еще. Хорошего много не бывает. 916-003-105,7.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Мне нужен твой совет.

0: привет, русская, передайте привет моей маме Ирине Николаевне. Пожелайте ей хороших выходных, она всю неделю работала. Это сообщение от Эли. Элечка, доставлен привет и снова добрые пожелания. Привет, любимая русская, я хочу мой привет передать всем, кто меня знает, во-первых. А во-вторых, хочу сказать спасибо за то, что вы есть. Моим любимым людям, которые сейчас со мной, привет большой. Климушка, сынок, привет. Анечка, сноха, муж дорогой, Артур Хасанович и моя дорогая Леночка, всем вам по привету. Хочу сказать, что желаю вам прекрасных выходных, очень вас люблю и очень скучаю, когда вас нет рядом. Привет, любимая русская, передайте привет всем, кто меня знает. Анна пишет и еще просит передать привет Алине Юрьевне, желает хорошего настроения и благодарит за теплую компанию. Привет всем, передайте наилучшие пожелания для Алексея. Ну что, Алексей, вам и всем, кто находится рядом, большой-большой привет и пожелания самые светлые. Индира адресует привет всем, кто ее знает, и в частности Гульмиру поздравляет из поселка Володарский Астраханской области с 45-летием. Будь здорова, будь счастлива, будь всеми любима.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Хочу спасибо тебе сказать за

Денис Клявер, красавчик, прямо сейчас нам сделал изгиб гитары желтой. Все в лучших традициях. Привет, любимая русская, у меня вчера был день рождения. Отмечали вдвоем с мужем, но поздравлений было много. Большой привет сыночку Даниилу, мужу Сергею в Северодвинск. Отдельный привет для родителей и для сестры в славный Крым. Это пишет нам Наталья Селенинова. Наташенька, вас поздравляю с днем рождения, хоть и в поздний след, но все-таки. Пусть мечты и чаяния обязательно сбудутся. Русское радио, привет, мы селянские из Тверской области, еще отдыхаем. С нами Алеша, Ромик, Денисик, Андрей, Алексей и, конечно, Иришка. В гости к нам приезжайте, ух ты, ребят, спасибо. Ну, судя по всему, отдых у вас действительно идет полным ходом. Оксаночке привет передаю, ведь она не поленилась, сообщение написала, оторвалась, так сказать, от шумного застолья. Оксан, вам и товарищам наилучшие пожелания, мужчины у вас очаровательные, девчонки еще лучше. Ну, да, пожалуй, могла бы, конечно, но, знаете ли, занята немножко. Привет, любимая русская, к нам гроза пришла. Живем в Ростове-на-Дону. Это пишет нам Александра Ганцева. Привет, привет, русская, спасибо за позитивное настроение города Омску. Большой привет, ну и, конечно, вам, Юлечка, что приятно. Люблю, когда меня называют Юлечка. Знаете, есть такая слабость. Самого позитивного денечка, хорошего настроения желает Вадимка из Омска. Вадим, рассказывайте, а вы сегодня в ночи тоже на боевом посту? Если да, то я с вами до 8 утра, обещаю вас не оставлять. Илья Новиков передает огромный привет Вере, Илье, а еще Джульке и Березану. Всем настроение самого солнечного.

0: знаю, как у вас, ребята, а у меня весна определенно задалась. Хотя бы потому, что максимальное количество часов провожу вместе с вами. Столько позитива, столько радости. Огромное спасибо вам, Русская, за вашу работу. Я сейчас в дороге, слушаю вас с удовольствием. Это Анна пишет. Ань, фото на аватарке просто огонь. Вообще, рыжие девчонки, это круто. Большой привет от Алексея. Всем, ребята, отдыхают, слушают. Да, песню хорошую непременно поставлю. Ребят, я думаю, что у вас и так настроение самое что ни на есть праздничное. Ну да, нет предела совершенства, поэтому будем, конечно, слушать любимую музыку. Мариночка пишет, передаю привет всем, кто меня знает. Всем желаю хорошего настроения. Любимые ведущие Русского, спасибо за то, что вы есть. Ах, как же приятно, конечно, мы есть. Конечно, мы работаем для вас. Русское радио, здравствуйте, пожалуйста, привет. Передайте Виктории Мележек. Я тебя очень сильно люблю. Это пишет папа Алексей. Папа Алексей, вам большой привет. Дочурки Виктории, мои наилучшие.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

Это очаровательный Зиверт на русском. У нас продолжается стол заказов. Напомню, дорогие мои, сегодня все можно делать медленно, потому как сегодня Всемирный день черепахи. Единственное, в чем стоит проявить некоторую скорость, так это в том, чтобы писать к нам сюда на русское стол заказов, потому как время у нас не бесконечно. 916-003-105,7. Большой привет моему любимому, и пусть не фыркает, как ежик, их и так полно в огороде. Всем любви и взаимопонимания. Пишет нам Мария. Машенька, скажите, как зовут вашего любимого? Ну, так, чтобы мы ему персонально именной привет передали и пожелали еще раз всего хорошего. Галине Никоновой большой привет. Галь, спасибо за добрые слова. Очень рада, что вы вместе с нами. Бухгалтерии компании «Реал» большой привет. Это Татьяна нам пишет. Юрий передает привет городу Орел и всем, кто его знает. Наталья адресует привет своим коллегам. Девчонки, вы самые лучшие. Ну и еще одна Наталья пишет лучшему на свете мужу Димуле. Легких выходных, я тебя очень люблю. Ну, я не знаю, насколько там легкие выходные. Как ни посмотришь, каждое второе сообщение обязательно содержит какую-то дачную тему. Судя по всему, у вас садово-огородные работы идут полным ходом. А у меня так и есть один ящик цветов, и на этом все. Дорогие мои, чем бы вы ни занимались, знаете, что вся команда русского вместе с вами. Удачи вам во всех начинаниях.

0: вот все-таки здорово, когда не нужно говорить элементарных вещей, типа «люби меня, люби». И так все понятно, достаточно взглянуть в глаза того самого человека, который находится рядом. Друзья мои, за дивный стол заказов огромное спасибо. Еще пару привет, мы будем прощаться. Хочу передать привет моей маме Балакиной Валентине Ивановне. Привет, дорогая мамочка, желаю долгих лет жизни. Знаю, что мы тебя очень-очень любим. А меня зовут Елена. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Всем желаю классных выходных. Отдельный привет для мужа Евгения. Наталья просит передать привет своим детям Даше и Саше. Желает хорошего субботнего дня. Наташенька, я надеюсь, сможете отдохнуть как следует, потому как нам, мамочкам, ох, как порой непросто живется. Бесценные мои, еще раз огромное спасибо. Пишите еще. Помните, что каждый стол заказов – это маленький, но все-таки праздник.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

накопить.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.